Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Intense.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение.
0: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
4: В эфире ДФМ Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Диета.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: по всем параметрам.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Хаюшки, D-Community! Если в голове туман, а в глазах загрузка 3%, подключаем ускоренную зарядку настроения и выдаем абонент на тусовку! Это шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я DJ Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Окуланджа!
1: Тот самый Саймон.
0: Уи! Катя, looking good today!
1: Спасибо за то, что не забываешь делать комплименты с самого утра. Ну и надо отметить, главные хедлайнеры каждого утра – это кофе и чай. А-а-а. Это настоящие звезды просто в мире напитков.
0: А я-то думал, кот и собака.
1: Ну, наверное, наверное. С них начинается наше утро, но на самом деле есть же серая зона. Куча других напитков. Да? Вот если не пуэр, Сай, что бы ты выпил с утра?
0: Ну, кстати, хороший напиток – это цикори. Вот еще, как он называется-то этот, блин, как его там называют? А, горячий шоколад.
1: Горячий шоколад прям с утра?
0: Да. Шоколад, кстати, бодрит неплохо.
1: Да, глюкоза сразу.
0: Да, дыжи, ты получаешь, знаешь, такой пинок.
1: Ну, кстати, я бы тоже глюкозки употребила. Например, фреш свой любимый апельсин, морковь.
0: С утра апельсин?
1: Ну, это не очень, да?
0: Главное, не натощак, кстати, вот так говорят, да. То есть лучше сок пить после чего-то, то есть...
1: После кофе или чая.
0: Знаешь, как наши родители говорят, кофе – это не завтрак, да?
1: Да, да, да. В итоге мы выяснили, они остаются звездами утра. Кофе или чай. Неважно, с чего ты начинаешь свое утро.
0: О, я вспомнил, обалденная вещь – это марокканская мята.
1: Марокканская мята?
0: Это самая ядреная мята.
1: Сначала надо отлететь в Марокко или что?
0: Не-не-не, здесь продается, причем недорого. О, я как-нибудь притащу, попробуешь.
1: Давай.
0: Нюхаешь и стирит как надо.
1: А я тебе бабушкину мяту принесу, посмотрим, какая победит по вкусу.
0: Договорились.
1: Ну что, кому прям ушко, друзья, нужна? Группа ВКонтакте под последним постом, напомню, здесь можно отметиться. Как зовут, из какого города, кого нам нужно разбудить?
0: И нам везде пиши, в личке, в директ, как назовешь, так и поплывет.
1: Welcome!
0: Да, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Ты включи.
1: Туз.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это Радио ДФМ, это шоу «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
2: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну и будем выяснять, кому нужна пробушка этим утром. Группа ВКонтакте под последним постом, напомню, можно оставить свое имя, свой город и заявку на пробушку.
2: Да, не на пробежку, хотя можно и совместить.
1: Но... Автозамена пока меняет пробушку на пробежку, да.
2: Так, нам пишет Леха, не, Леха. Ну, пишите это «ё», как надо. А то, когда двоеточки нет на букву «е». Так, Леха, доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет и взбодрите моего братка Артема. Едем на работу, пусть улыбнется.
1: Леха, он же Леха. Получай пробушку.

0: on, come on.
1: Разбудильники. Разбудите город Элисту и заодно мою мамулю Ольгу. Очень тебя люблю. Дочь Ева подписалась.
0: Какая красота. Как город называется?
1: Элиста.
0: Элиста. Получай. Включай.

0: продолжается. Ну что ж, мы же не стесняемся.
1: Ну что ж, пишет Егор. Передайте, пожалуйста, привет вашему...
0: Вашему брату от другой мамы.
1: А! Вашему брату от другой мамы. Это в моем стиле, да?
2: Андрюха, есть еще от него сообщение. Пишу вам из Казани. Прилетел в командировку, а конференцию отменили.
1: Ой-ой-ой.
2: Теперь 3 дня буду гулять, наслаждаться красивыми видами этого замечательного города. Казань, привет и просыпайся.
1: И самое главное, это оплачивается.
2: Что приятно.
1: Не за твои бабки. Ну что ж, погнали. Включите совку.

0: Не говори. Ну что ж, поиграем скоро, да?
1: Есть телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони прямо сейчас.
0: Ты только что попал в шоу «Разбудильники». И теперь ты включи тусовку.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.
4: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на DFM.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца мая.
9: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада», гарантия комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: родственная душа, у нас с ней аллергия на холодец. Катя Бодрова.
1: И вообще у нас с ним миндальная связь. Здесь диджей Саймон.
0: Да, связана миндальная, запомните. Играем в «Кто там?», игра, где сколько мысленно не кричу, империю, или как там, империю, да? Ты не знаешь заклинание? Империю — это когда заклинание полного подчинения воле мага. Да-да, все равно я проигрываю. И у меня империю не работает.
1: Но вдруг тебе повезет на этот раз, посмотрим.
0: Это для тех, кто смотрели Гарри Поттера, не знают. Империю! И сразу ты делаешь, что я тебе говорю.
1: Я смотрела Гарри Поттера, я же миллениал. Конечно.
0: А, и не запомнила?
1: Да не помню.
0: Империю! Катя, дай мне чай.
1: Ничего не происходит. Твое заклинание не работает. А вот мое работает. Появись, игрок, в нашем эфире. Это Маша из Одинцова. Маш, приветики.
0: Hello, Маша!
2: Доброе утро!
0: Маша, приветики. Чуть побольше подай голос.
2: Доброе утро.
0: Во, теперь мы тебя слышим. Молодец.
1: Вот так ты с женщинами. Подай голос, да? Вот.
0: Ну, это же радио.
1: Маш, ну что, ты как настроение? Проснулась уже? Успела?
2: Да, все супер. Спасибо большое. Как вы?
0: Все отлично. Катя Одинцова, недалеко от Москвы. Погода изменилась там?
2: Нет, все так же,
0: все как в Москве. Окей, отлично.
1: Ну что, Маш, у нас игра «Кто там?». Для этого нам нужно девочкам пошептаться наедине и Саймона отправить на минутку буквально подальше.
0: Ой, окей.
1: Без наушников оставить.
0: Окей. I'll be back, смотри.
1: Давай, скоро вернешься. Маш, рассказывай тебе правила нашей игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и назови мне.
2: Так, давайте будет Ольга Бузова.
1: Хорошо. А дальше что будет происходить? Саймон будет пытаться догадаться, кто там, кого ты загадала. Будет у него на это всего минута. Он задает тебе наводящие вопросы, а ты отвечаешь только «да» или «нет». Если отгадывает, кто там, то не получаешь приз. Если не отгадывает, забираешь фирменный мерч от радио DFM. Ну, вроде все понятно, да?
2: Да, супер, давайте.
1: Ну, тогда зовем Саймона обратно. Возвращайся.
0: Ну что ж, Катя махнула, значит, я в игре.
1: Ну что, тебе одна минута для того, чтобы догадаться, кто там. Как тебя характеризовать сложность этого задания? Ну, не знаю, 8 из 10.
0: Ну, я же экстрасенс именно на минималке, поэтому у меня шанса нету.
1: Давай, пробуй. Минута пошла.
0: Так, у нас Маша, да? Так, Маша, ты персонаж?
2: Нет.
0: А девочка?
2: Да.
0: О, отлично. Актриса?
2: Да.
0: Воу, так, тебя снимали недавно или...
1: Тебя... В кино ты имеешь в виду?
0: Да, в кино, да. Недавно снимали.
2: Было.
0: Было? А, значит, тебе лет 30 есть?
2: Есть.
0: Значит, 50 тоже есть, да?
2: Нет.
0: А, нет 50, то есть ты где-то между. Воу. Так.
1: Зазо, как ты говоришь.
0: Да, зазо, да, и... Так, если в кино снимаешь... Ты русская?
2: Да.
0: О, май гад. Ты в Чебурашке не снималась разве?
2: Нет.
0: Ты блондинка?
2: Нет.
0: Ты брюнетка, да? Русы? Волосы?
2: Да.
0: Русы,
2: да.
0: Волосы. Ёшки, а ты была вообще у нас в студии на радио DFM?
2: Ау.
0: Не было, да? Ну, как ты думаешь, я вообще тебя знаю?
2: Думаю, да.
0: Ага, и в Африке тебя знают, да? Так.
1: Ну, про Африку я не знаю. Ну, давай, минута истекла.
2: Точно.
1: Твоя версия, Сай.
0: Известная актриса, да? Нет, 50. Может быть, Ходченко?
1: Ходченко, Светлана?
0: Нет, да.
1: Нет, мимо. Ну что, Маша, раскрой карты, кто там?
2: Я Ольга Бузова.
0: Она разве актриса?
1: Она в том числе актриса, конечно.
0: Как топор, да? Да?
1: Да, в них. Периодически она появляется в картинах.
0: Надо было мне спросить, но блогер-певица, да? Вот я бы быстрее догадал.
1: Жизнь одна, ребят, напомню слова Ольги Бузовой. Кайфуйте.
0: А ты вспомни одну песню, вспомни.
1: Мало половин.
0: Все.
1: Маша, в любом случае, ты привела Саймона. Ты молодец, и мы вручаем тебе за это фирменный мерч от Радио DFM. Радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Мамасей, мамаса, мама макуса. Коничиуа, ди народ. Это дискотека 24 на 7 под названием шоу
1: «Разбудильники».
2: У нее в руках карты не Таро, а мемо. Мемолог Катя Бодрова.
3: Знаменитый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп лови предсказания вирушины на мемосмуви.
3: Именно так. И сегодня звезды расскажут, какой ты месяц.
2: Месяц?
3: В году.
2: А, понял. Слушай, до меня не так быстро дошло. Так, Овни.
3: Апрель. Сегодня был внезапный порыв ветра и солнце сквозь тучи. То согреваете, то устраиваете проверку на прочность.
2: Угу. А что тельцам, интересно?
3: Сентябрь.
2: Ой-ой-ой.
3: Вы мягкое бабье лето. С вами тепло, спокойно и пестро.
2: Бабье лето, бархатный сезон. Близнецы.
3: Март. А вы долгожданный гость. Сегодня вы человек настроения, но вас любят любым.
2: Пахнет тюльпанами, да? Раки.
3: И собачьими прелестями.
2: Ой-ой-ой.
3: Раки, ноябрь. Вы как туман и моросящий дождь. Хочется провести весь день за просмотром любимого сериала.
2: Львы.
3: Июль. Сегодня вы как плюс 30, без единого облачка. Яркие, доминирующие и слегка обжигающие.
2: А где близнец? Июнь. Июнь, в русском языке, боже мой, это зрим. Крыши, конечно. Ну что ж, дальше, девы.
3: Октябрь. Вы сухая, прохладная ясность. Все четко по сезону, без лишней влаги.
2: Весы.
3: Май. Сегодня вы идеальный плюс 20 и легкий ветер. Баланс тепла и свежести. Комфортно всем, кто рядом с вами.
2: Скорпиончики.
3: Декабрь. Вы воплощение слов классика. Мороз и солнце, день чудесный. Комфортно всем, кто...
2: Всем, кто...
3: Звезды меня на страничку дальше, выше переберут. Радуйте и воодушевляйте окружающих.
2: Ну что ж, стрельцы, что...
3: Тот самый июнь, о котором ты говорил.
2: То есть близнец июли, да?
3: Сегодня вы гроза с теплым ливнем. Мощно, шумно, с эффектом вау.
2: Козероги.
3: Февраль. Сегодня вы устойчивый минус и скрип снега под ногами. Холодно? Да. Надежно? О, да.
2: А какой февраль? Высокококосный или невысокококосный?
3: О-о-о, бананы кокосы.
2: Да.
3: В феврале.
2: Да. Водолей.
3: Январь. Вы как длинные январские каникулы. Долгожданные, неспешные и немного ленивые.
2: И до рыб дошли.
3: Август. Сегодня вы теплый вечер после жаркого дня. Хочется загадывать желания на падающие звезды.
2: А до змееносца не дошли. Но в следующий раз, если что, это мемоскоп-шоу «Разбудильники» на радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастной ограничение 13+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
16: Столько условий.
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
19: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: What's up? It's show time. Прива, вива, динарод. Это антихандра шоу. Разбудильники. Как гласит интернет-мудрость, не каждый, кто купил кольцевую лампу, становится блогером. Но каждый, кто стал блогером, когда-то купил или покупал кольцевую лампу. В эфире рубрика «Все, как блогер прописал». Катя, что у нас сегодня?
4: Один блогер придумал, как мне кажется, просто гениальную мысль, гениальную идею. Как сделать так, чтобы тебя не будили в самолете, тем самым вопросом, курица или рыба.
3: Даже когда еда на подходе?
4: Ну просто самый облом, когда ты спишь сладенько, тебя задают этот вопрос. А ты можешь решить это по-другому. Берешь свой телефон, кладешь, ну или ставишь на свой живот. У тебя там бегущая строка, и где ты пишешь, что ты хочешь. Ну, например, курица, и постоянно.
3: А, даже когда ты спишь, да?
4: Да, и тем самым стюардесса понимает, что ладно, этому чуваку курицу лишний раз дергать не буду.
3: Прикольно. Это в случае, если ты хочешь есть и не хочешь, чтобы тебя будили. А если еда придет, тебя будит?
4: Ну, соседа предупреди и возьми, мол, за меня. Дальше уже на смекалку.
3: Окей, я понял, но не допер. То есть, все-таки, когда еда подходит, тебя будит или нет?
4: А, это на будущие наши полеты?
3: Да, когда еда уже пришла.
4: Буди.
3: Буди, да? Хорошо, и да буди.
4: Да, я есть буду.
3: Потому что мы есть разбудильники. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угарный 102-54-05-62-44-30.
2: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что

0: Буяка, буяка! Йоу, динарод! Если кофе еще не сработал, а будильник уже предал. Не паникуем, не паникуем, мы официальные дилеры бодрости. Снимаем пледик сомнения и попадаем в сегодняшнее шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я DJ Simon, your brother from another mother. То есть твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: И этим утром мне захотелось на самом деле стать супер-женщиной, суперспособностью телепортироваться. Да, было бы здорово.
0: Чудо-женщина же называется.
1: А, чудо-женщина?
0: Да-да-да.
1: А я супер, зову ее.
0: А, супер-пупер-дупер-женщина, окей.
1: Я просто подумала, как классно. Вот я заварил себе кофеек, стою на кухне, щелчок, и я в студии.
0: О, телепортация.
1: Экономишь деньги на такси, экономишь время, можно попозже проснуться. На дорогу, это ж классно. Вот если бы суперспособность какую-то можно было выбрать, ты бы что выбрал?
0: Ой, кстати, вот такой вопрос, знаешь, как часто задают? То есть читать мысли или телепортироваться? Вот, вот
1: так обычно читать мысли других людей.
0: Ну, это же к богатству.
1: Да, с ума сойдешь просто.
0: А это правда. Но ты знаешь, если суперсила, наверное, я бы хотел вот так, ну...
1: Тоже телепортироваться?
0: Помочь людям. Вот щелчок, бам, и человек уже не бомж, а...
1: Вот. У тебя будет такая возможность с помощью щелчка устроить пробушку людям.
0: Да, то есть вообще любой каприз. Что хочешь на сегодня? Бам, готово.
1: Вот. Хочешь пробушку? Да. Будет.
0: Будет.
1: Оставляй заявку в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут, из какого города, кого нам нужно разбудить.
0: А через несколько минут, или через одну песню мы вернемся. А мы же кто? Разбудилники. Включи
1: тусовку.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: И мы сейчас будем проявлять свою суперспособность устраивать пробушку людям по всей стране.
2: Ну что же, Катя выбрала суперспособность телепортироваться, а я выбрал суперспособность щелчком и любой каприз.
1: Помогать людям.
2: Да, любой каприз. Ну что же, вот Чик и Радмир. Человек, который миру рад, да? Так пишет, передайте, пожалуйста, привет моему отцу Ашоту. Едем вместе за город, планируем есть мясо и наслаждаться обществом без любимых женщин. Зима-зима.
1: От нас тоже нужно немножко отдыхать. Это да.
2: Ну что ж, поехали.
1: Чисто мужская пробушка.
2: Да, папа с сыном, да, как я понимаю. Ну что ж, погнали.

0: часто люди пишут вместо пробушки пробежка. Ну, автозамена так делает. Ну, а вот Антон из Москвы объединил. Передаю пробушку на свою пробежку.
1: Прикольно, мне нравится.
0: Что-то пободрее надо, поэнергичней.
1: А, да?

0: Боже. Ну что же, пишет Елена, моему сыну Артемию нужна пробушка. Он вчера выучил 3 стихотворения и заслужил. Так что, что делаем? Конечно, он должен получить.
1: Федор пишет. Привет, ребята. Утро сегодня не задалось. Сначала не услышал будильник. Потом разлил кофе. Затем забыл дома ключи от машины. Сейчас встал в пробку. Что за день такой? Может, вы хотя бы мое сообщение увидите и снова попрет?
0: Мы увидим. Не переживай.
1: Попрет.
0: Конечно. Сейчас попрет после этого сообщения.

0: ж, пора уже утекать, а точнее играть.
1: Притекаем в наш эфир.
0: Притекаем, да.
1: Телефон прямого эфира 8-495-956-1012. Звони.
0: Оу, я, а мы вместе шоу «Разбудильники». Ты не забудь, но главное, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово «Микс».
0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ДФМ.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
10: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
11: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудилники на Радио ДФМ.
1: Разбудилники на Радио ДФМ.
2: Мысли вслух.
0: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник. А для кофейника?

0: реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
4: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
7: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Я тот брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: И еще один парень или девчонка, по-разному бывает, по имени ИИ.
0: Да?
1: Искусственный интеллект. У нас рубрика «Нейрогрув» впереди, и музыка, созданная искусственным интеллектом, на все случаи жизни.
0: Yeah, ну что же, у нас уже есть недавняя традиция, даже как сказать недавняя, уже несколько раз уже делали. То есть берем имя на английском языке, а потом показываем всему миру, как это звучит на русском.
1: Каких только уменьшительно-ласкательных не существует, только на одно имя.
0: Да, и как бы по большой просьбе, потому что у нас уже есть серия и с именем Анатолий, но у нас же несколько версий трека. Вот теперь будет вторая версия этого трекана. То есть имя Анатолий имеет греческое происхождение и означает «восточный», «тот, кто восходит», символизируя свет и начало нового дня. А как это имя будет звучать на русском языке? Вау, прямо сейчас узнаем.
1: Ну, я знаю только Анатолий, Толя, Толян.
0: О, ты уже правильно идешь.
1: Давай больше версий.
0: Поехали.
2: Имя Анатолий имеет греческое происхождение и означает «восточный». Тот, кто восходит, символизируя свет и начало нового дня. А как это имя звучит на русском?

0: например.
1: О, Тальюня.
0: Тальюня, ну да, и Таляля.
1: Таляля.
0: Мимимишна.
1: Вот, ты так бы назвала Толика, да? Таляля.
0: Таляля.
1: Толик, я чувствую, что Толик был бы, наверное, не совсем в восторге. Таляля.
0: Если ты, Толя, подними руки выше, этот трек специально для себя.
1: Извиняюсь перед всем Анатолием в стране, вот, теперь у вас есть своя песня. Не грустите больше. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку. И Анатолий сделает то же самое.
2: Это шоу «Разбудильники».
0: Саймон и Кай.

0: Привет, это группа «Сиротки». Мы с командой «Ости» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
1: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: «Лента».
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь по-прежнему Катя Бодрова.
3: Увы, я диджей Саймон, черный перец Акбала. О-хо-хо, Мэрио Куланджа.
2: И периодически с самого утра мы устраиваем техновечеринку. Только потому, что Саймон рассказывает про технологические новинки в прямом эфире. Это всегда увлекательно, это всегда что-то умное, что-то умнее меня.
3: А понадеялись на рейв. Техно-рейв вечеринка.
2: Что сегодня? Что-то умненькое в очередной раз?
3: Вау, ты знаешь. Знаешь, я чувствую, что везде в будущем эта штука будет встречаться. Ну, у меня есть такая надежда. Маска. То есть шайтан-маска с шумоподавлением.
2: А от чего лицо? Прятать от звука?
3: Вот, правильно мыслишь. Это не лицо, а именно рот. То есть маска, она как бы закрывает рот. То есть она что делает? Она приглушает голос в общественных местах, когда ты что-то обсуждаешь, разговариваешь, чтобы шумно не загрязнит воздух. То есть, допустим, ты обсуждаешь корпоративные тайны, то есть с коллегой, и ты не хочешь, чтобы другие слышали, и ты напяливаешь себе на себе такой намордник. Вот, который реально и звук не выходит.
2: Нет, давай я просто ученым расскажу фишку, что у человека встроенная функция делать голос тише, и можно не покупать эту маску.
3: Ну, ты знаешь, конкуренты все равно могут тебя подслушать. Так что...
2: Ну, не знаю.
3: Здесь сидишь, говоришь, а как будто абсолютная тишина. Только собеседник может услышать тебе.
2: Ну, ладно. Умная маска.
3: Да, а ты знаешь, сколько стоит намордник-то?
2: Намордник — это самое подходящее слово. Ну и сколько?
3: 35 тысяч.
2: На наши?
3: На наших деревянных, да. То есть все-таки лучше тише говорить, да?
2: До свидос, я лучше бесплатно потише поговорю.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Шоу «Разбудилники» в

0: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
5: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
6: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
7: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
8: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: раз в будильнике на радио DFM. Бигиди бум, бэм, пау! Сибириба, сибириба, сибириба, о-о, бонжур, D-People! Если ты уже проснулся, но личность еще храпит, как мопс моего соседа, отбираем одеяло и активируем режим сонно-крушения. Это добудительное шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мери, Окуланча.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Итак, нас зовут Катя, нас зовут Саймон. В наших именах нет буковки «Ё». А когда вы, друзья, заказываете пробушку, часто нам пишут, например, «Леха» или «Алена».
0: Вместо «Лехи», да. Блин, мы сейчас за эфиром с Катей обсуждали, что мне реально тяжело. То есть вы-то с рождения как бы с русским языком и понимаете, где везде, где есть буква «Ё».
1: Да, мы можем писать без буквы «Ё», но произносить с «Ё».
0: Да.
1: «Алена», «Леха». А африканцы в России... Ребят, сложно с этим, поэтому, пожалуйста, не забывайте про эту прекрасную букву.
0: Если игнорируете, получается щечик. Уже не щечик.
1: И еж.
0: Понимаешь, тренажер. Не тренажер.
1: Уголек.
0: Певица Елка. С днем рождения.
1: С днем рождения, это класс.
0: Прикинь, вообще, Алена. Хотя Алена уже не так уж страшно.
1: Ну, Алена, да. Я, кстати, подругу свою постоянно говорю, могу и в голосовом сообщении сказать Ален.
0: Ален.
1: Привыкаю писать «Алена», что уже и произношу так.
0: Ты же понимаешь, что у меня недалеко от дома такие гуляют.
1: Какие?
0: Ален.
1: Ален?
0: Ален.
1: Ален?
0: Ален, ну...
1: Али!
0: Рогатое животное.
1: Алин!
0: Алин! Я потом тебе видос покажу, вообще реально гуляет, вообще я же недалеко от леса живу.
1: Но здесь не нужно «Алень» говорить.
0: Ой. Ладно, все, здесь стряхнули, да, вот букву «И», букву «Я» вместо «Ю». Или наоборот.
1: Готовы тебя добудить окончательно. Отправляй свою заявку на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пишет, как зовут, из какого ты города, кого нам нужно разбудить.
0: Ну что, вам большой зиба-зиба за теплые к нам отношения.
1: С днем рождения, если вдруг у тебя такой.
0: Да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец. Твой братук, а другой матюк.
1: Как зовут тебя, будем выяснять. Напомню, пробушку можно заказать в группе ВКонтакте. Для этого последний пост. Как зовут, из какого ты города, кого будить?
2: Так, сейчас проверю, букву «Ё» писали или нет. Правильно. Все пока нормально. Так, сообщение от Кирилла. Мою жену будите. Дашу зовут.
1: Это предложение.
2: Господи, что со мной происходит? Разбудите мою жену Дашу. И никак не может проснуться.
1: Хорошо, разбудим. Да. Громко.
2: И заодно мой речевой аппарат.

0: Разбудите как бы моего мужа. Ему очень необходима пробушка, потому что пора вставать на работу и зарабатывать нам на долгожданный отпуск. Скоро летим в Грецию.
1: Ой, вот какая умничка, жена-мотиватор. Вставай, пора зарабатывать на отпуск. Анастасия пишет, разбудите меня и говорит Москву, чтобы быстрее все начали ползти на работу. Да, если не можешь идти на работу, ползи до нее.
0: Да ладно, вот прикинь, вообще один ползает, другой встает зарабатывать, даже не на лыжи. Поехали!

0: Тыбам-тыбам-тыбам. Пора поиграть, ladies and gentlemen.
1: Для этого у нас есть телефон прямого эфира 8495-956-1012. Звони.
0: Ты попал в добудительное шоу
1: «Разбудилники».
0: Поэтому включи тусовку.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
2: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
3: Но... У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу «Сибрис Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Оу, Син Сима, Хуга Даки Тумабима. Алоха, ди народ, залетай к нам. Вход бесплатный, выход через ржаку. Бодро пожаловать в антистресс-шоу «Разбудильники». Здесь антистрессолог Катя Бодрова.
4: Все, мастер той же профессии, специалист, антистрессолог диджей Саймон.
3: Сейчас ржака за приз, смехотерапия.
4: И смеяться с нами будет Татьяна из Калуги. Танюш, привет.
3: Татьяна!
5: Доброе утро,
3: привет, ребят. Татьяна, море.
4: Как ты вообще подлезался. Танюш, скажи, пожалуйста, есть какие-то проблемы жизненные, насущные, которые тебя тревожат? Зачем-то в последнее время?
5: Да, очень насущная проблема. У меня отпуск буквально завтрашнего дня.
3: Ой.
5: А я вот что-то разболелась, насморк, кашель, и очень даже не кстати. Лучше бы это случилось во время рабочей недели.
3: Ну, классно. Ты знаешь, место отпуска нельзя менять, так что менять нельзя, так что ты съездишь, все будет нормально. И там уже насморк сами убегут.
5: Лечу на море, поэтому морской воздух меня вылечит.
3: Тем более, мне сказали, морская вода тоже полезна, то есть для насморка.
5: Буду лечиться, но пока можно и смехом.
4: Вот, смех тоже лечит.
3: Конечно.
4: Смех тоже помогает.
3: Морской водой за смехом.
4: Сейчас мы тебя быстро на ноги поставим. Давай посмеемся над этой ситуацией в игре «Смехотерапия». А в чем она заключается? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Ну а дальше сверим твои ощущения. Готова?
5: Готово.
3: Ну что ж, внимание, внимание! Начинается сеанс смехотерапии. После окончания возможна легкая зависимость от хорошего настроения. Ну что же, как зовут тебя?
4: Татьяна.
3: Татьяна, давай, ржи! Бедненькая. Молодец. Браво, молодец. Через нас, сквозь нас Марк смеется.
4: Так круто, над простудой никто не смеялся.
3: Да?
4: Ты молодец.
3: Вообще, а есть ваши результаты?
5: Мы с ней в унисон смеялись.
3: Как самочувствие после всего этого?
5: Ну, ментально точно лучше.
4: Ну и надеемся, температура 36,6 теперь. А кроме того, фирменный мерч от Radio DFM достается тебе.
3: Угу. И еще и 9 секунд
5: спасибо,
3: на привет.
5: Спасибо. Ой, передаю привет всем, всей Калуге. Не болейте. Неважно, тепло на улице, холодно, все равно одевайтесь так, чтобы вас нигде не продуло.
3: Угу.
5: Это главное.
3: Угу. Ну, дерзай, и тебе офигенно отдохнут.
4: Угу. Калуга, включи тусовку.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
1: Реклама на
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. Украина П. 320-352-52-0-335-51.
1: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И если музыка лечит, то после следующей рубрики ты будешь абсолютно здоров. Готовься принять микстуру Саймона. Саймон готовит нам миксы на разные темы. Иногда посвящает микс одной звезде большой, миксы, посвященные каким-то событиям. А чему посвящен микс сегодня?
3: О, сегодня в моей микстуре бразильский фанк. То есть Brazilian funk. Тебе нравится жанр?
2: Да.
3: Качает, да?
2: Да.
3: Вообще не по-детски, да? Качает.
2: Но это не про вот эти фестивали, не про бразильский фестиваль, скорее, да, там какой-то...
3: Ну, у них музыка, по идее, разная.
2: Uh-huh.
3: И электронная у них есть, и фестивальная музыка у них есть. То есть бразильский фанк — это жанр электронной музыки, который возник у них там же, в Бразилии, в начале 2010-х годов. А теперь этот жанр является королем вирусности и мемности в интернете. Ну что ж, как говорится...
4: Танцуют все!
3: Попробуем под моей микстурой включить тусовку.

0: Саймон.
1: Ну, как настроение?
2: Я злиться утром не могу, ведь я встаю бандитом. А чё-то звони на бегу, подвластно всё мне без проблем.
1: Слушай, шоу «Разбудилники»
3: на радио DFM.

0: реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
14: Up the next.
13: А дальше тусовка
14: on DFM.
13: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Эй, салют, ди вселенная. Поднимаем даже тех, кого совесть не смогла. Мы шоу «Разбудильники». Ну что ж, здесь из своего хламника вытаскивает факты Катя Бодрова.
3: А слушает их диджей Саймон.
2: И записывает внимательно.
3: Помнишь, какое-то время зависала на коровах? Много фактов тебе накидало.
2: Ну, кстати, я помню, что коровы не дают задние по ступенькам.
3: Да, она может подняться по лестнице, но спуститься не может из-за анатомии определенной.
2: Да, спуститься не может. Вообще, да, удивительно.
3: Да, корова также дает больше молока, когда слушает классическую музыку. А еще коровы мычат с региональным акцентом.
2: И знаешь, что они, то есть, плохо слушают рэп, да?
3: Они не любят рок и хип-хоп,
2: и
3: это
2: хип-хоп,
3: правда.
2: Поэтому мы их слили.
3: С тех пор мы не пьем молоко.
2: О, ну это да.
3: Но на самом деле хотел вернуться к истории с лестницей и про то, что корова не может спуститься с нее. Ну, у нее есть брат от другой мамы, Сай.
2: А, ну лошадь, что ли?
3: Кенгуру.
2: Как у них устроены ноги и хвост, и интересно, да, у кенгуру?
3: Да, и кенгуру из-за строения своих ног не могут прыгнуть назад.
2: Йоу! Да, а ты видела кенгуру в прыжке?
3: Вживую никогда.
2: Ну, а ты знаешь, что оно или он вообще?
3: Какая разница?
2: Может, это отдельный пол вообще. То есть стоит кенгуру на хвост. То есть хвост принимает форму буквы «Г».
3: Ага.
2: То есть хвост вроде как гибкий, но становится совсем-совсем твердый. И упирается на хвост и обеими ногами, как Джеки Чан, прямо летит. Ну,
3: То есть хвост служит какой-то, да,
2: как опорой. Да. И как бы ломает полностью.
3: Вообще, слушай, кенгуру — это что-то такое вдохновляющее. У него есть опора в виде хвоста. И он круче коуча и тренера личностного роста. Бери пример с кенгуру. Только вперед, ни шагу
2: назад.
3: Это
2: же подводки для инопланетян сейчас только что было. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил. Правильно делаешь.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Шоу «Разбудилники» в твоей квартире, в твоем офисе, в твоей машине, в твоих наушниках и голове. От нас не скройся вообще нигде. Делай

0: не плачь. Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
1: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
5: 31 мая, Дворец спорта, Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
6: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали, что выбрать курицу или рыбу в самолете можно, не просыпаясь. А также, что париться можно не только на работе, но и дома.
2: Это домашняя сауна на колесах, прикинь.
1: Да, о ней рассказывал Саймон. Чтобы не пропускать ничего такого интересного, каждый будний день 7:00 по московскому времени слушай наше шоу. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит кенгуру, прыгай только вперед.
2: И на хвосте. Да. Да уж, я диджей Саймон Черный Перец, Акбалаоми Рио Куланджа, your brother from another mother, то есть твой брат от другой мамы. Диджей Динарод, желаю тебе, конечно, сегодня встретить только адекватных людей и только зеленые светофоры. Зиба-зиба за внимание, для общения я сейчас доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. До скорой встречи! Муа! Чмоки-поки!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Кланка Рассел добавили своего настроения, своих размышлений в этот весенний день. Пока еще весенний день здесь на Radio DFM. Да и мы с вами тоже, знаете, не будем отставать от этих ребят. Ну, если в этот самый момент думаете о том, не отказать себе в одной чашечке кофе еще дополнительной, почему бы и нет? А может, вы такие сидите и видите перед собой таблицы, цифры и думаете, для чего все это и зачем? Почему именно сегодня? Ну или за рулем авто и медленно так продвигаетесь в пробках. Там тоже можно думать о чем-то, может быть, приятно, может быть, не очень приятно, но в любом случае думать. Но вот если говорить про музыку, то в этом плане наши мысли точно схожи, не сомневаюсь. Меня зовут Тимур Белов. Ближайшие несколько часов проведем с вами в одной компании. И в этом деле нам точно помогут треки, под которые мы обязательно будем включать тусовку. Шакира. Прекрасная девушка Шакира. Вайклиф Джан вместе с ней. Также Авалон Рокстоун. Именно они будут следующими на Radio DFM.
1: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+. Квартира.

0: квартиру сниму на суточно рост.
1: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.

0: говорящих поющих, но вот попугаев-сортировщиков мне пока еще, не удавалось встречать на своем пути. А в Китае есть такой, между прочим, причем ему удалось, этому самому попугаю, попасть в книгу рекордов Гиннесса. Вот этот самый питомец по кличке Сяо Гуй стал настоящей сенсацией. Что же ему такого удалось сделать, спросите вы? Так вот, всего за 33 секунды этот самый малый рассортировал 10 разных цветов по соответствующим контейнерам. Ну, то есть желтый шарик он положил в желтый контейнер, синий шарик в синий, и причем ни разу не ошибся. Вот таким образом он установил рекорд. Ну, на самом деле, за этим очень интересно наблюдать, и ты думаешь, неужели попугай на это способен? Да, способен. Если бы у меня был такой попугай, я бы научил его сортировать мусор. Однозначно.
1: Реклама на Дифа. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Кудовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Телефон рекламной службы «Радио Диафм» Вологде. 70-72-82.

0: Кинобрейк. Почему бы, собственно, не сделать вот эту вот, знаете, такую паузу, кинопаузу, если вы не против, собственно, поучаствовать в этой игрушке и получить за правильный ответ подарок, тогда прямо сейчас звоните 84959561012, набирайте этот номер как можно быстрее, еще раз цифры 84959561012. Я желаю вам удачи, и пусть именно вам сегодня повезет. Я в это верю на 100%.
1: Лучших треков недели.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артикасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно, Чуль. Утечка, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Beautiful Places. И вот еще одно замечательное место, в котором, собственно, мы оказались. Это кинобрейк. По трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня это будет фильм, и его пытается угадать Екатерина, замечательная, жизнерадостная девушка из Санкт-Петербурга, которая работает поваром. Катя, я тебя с большим удовольствием приветствую. Доброго дня.
1: Да, добрый день, добрый день.
0: Здравствуй, Катя. У меня вопрос, ну, связан, разумеется, с едой. Что у нас сегодня там на обед?
1: Ну, всеми любимый гороховый суп с гренками.
0: Так.
1: Потом пудинг из печени, нелюбимый детьми. Ну и кабачки тушеные.
0: А я так понимаю, музыкальные все-таки супчики детишки любят?
1: Ой, обожают. Особенно сухариков туда накидают очень много, поэтому...
0: Прекрасно. Ну хорошо, про еду поговорили. Теперь давай поговорим про фильм, который я тебе сегодня загадал. Три подсказки, они готовы. И я надеюсь, ты тоже готова их услышать.
1: Да.
0: Тогда мы начинаем.
2: Подсказка первая.
0: Фильм основан на реальных событиях. Действие происходит в Британии, ну а в центре внимания находится человек, чье слово должно звучать очень уверенно, но ему, этому человеку, дается это с огромным трудом. Еле как справляется. Понимаешь, с этим?
1: Ну, наверное, не очень.
0: Не очень понимаешь.
1: Давайте еще один, да, не очень.
0: Ты не очень поняла эту подсказку или не очень понимаешь этого человека, который с трудом справляется?
1: Про человека,
0: понятно.
2: Подсказка вторая.
0: Так вот, на помощь к этому главному герою, который с трудом справляется, приходит специалист, который не только ставит речь, но и становится для героя главным другом и психотерапевтом. Всячески его поддерживает, понимаешь, на разных этапах его жизни.
1: Ну, на самом деле, это, наверное, скорее всего, иностранный фильм, но пока вот каша в голове чистая.
0: Ну, давай
1: вообще
0: вот
1: фильмов много знаю.
0: С этой кашей попытаемся сейчас справиться.
2: Подсказка третья.
0: Да, подсказка номер три. И теперь небольшая сцена, фрагмент из фильма, как, собственно, проходили занятия с педагогом по речи. Давай послушаем. Внимание сюда.
3: Итак, до следующей недели. Занимаемся ежедневно.
0: Кать, ты умеешь так делать?
1: Делать умею, но про фильм вообще не понимаю. Честно.
3: Хорошо, теперь попрыгайте.
0: Ну хорошо, давай попробуем вместе расслабиться. Кать, твоя очередь.
1: Что за фильм?
0: Ну, очень
1: я
0: хорошо.
1: Могу сделать.
0: Смотри, там человек, он... Ну... Важный очень человек в Британии. Это было очень давно. Фильм основан на реальных событиях. У него проблемы с речью. Знаешь такой фильм?
1: Нет.
0: Эх.
1: К сожалению. Что это за фильм? Даже интересно.
0: Ну, если тебе интересно, конечно, назову и произнесу правильный вариант ответа. Это был фильм «Король говорит», так он называется. В главных ролях там Колин Фёрт, Джеффри Раш и Хелена Бонем Картер. Хелена Бонем Картер, которая сегодня отмечает день рождения. Между прочим, именно вот поэтому я решил выбрать именно этот фильм.
1: Жалко, очень жалко. К сожалению, не смотрела,
0: не
1: смотрела. Честно.
0: Ну,
1: нет,
0: признайся
1: так
0: честно.
1: Так бы отгадала бы.
0: Ты хотя бы слышала о таком фильме?
1: Нет, вот даже не слышала, честно. Не буду даже лукавить.
0: Тогда давай так договоримся. Пока детишки будут спать, ну ты же повар, тебе можно и посмотреть фильм.
1: Можно.
0: «Король говорит», он так называется.
1: «Король говорит», хорошо, даже интересно, посмотрю.
0: Договорились.

0: что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дударев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-00-335-51.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

свежего воздуха, новое прочтение, слушается очень даже по-весеннему, по-летнему. Это Никита Райс и Рома Абсент на Радио ДФМ и трек под названием «Тик-тик-так». Что ты скажешь? Время тикает и приближает нас к той самой рубрике, где будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Ом-ом, рандом уже в этом часе. Можете, кстати, задуматься над тем, какой трек хотите послушать, что-нибудь такое новое или уже проверенное временем. Вот какой у вас настрой именно сегодня? На что вас больше тянет? Сообщения принимаются в Максе. Запоминайте номер 965-115-5-115. 965-115-5-115. Уже в этом часе не пропустите ту самую рубрику, которая вам очень сильно нравится. Ом-ом, рандом. Скоро все будет.

как же насчет велосипедов, я не могу понять. Тем более, мне кажется, это гораздо актуальнее с приближением лета. Весна, уже все на великах, там лето, тем более. Так еще тут недавно ученые доказали, что обычные поездки на велике прокачивают мозг и спасают от стресса. Оказалось, дорогие друзья, что регулярные поездки

0: медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: ждать. Нужно, мне кажется, действовать. Поэтому прямо сейчас открывайте Макс, набирайте название трека и отправляйте его на номер 965-115-5-115. Пишите, какой трек хотите послушать, какого исполнителя.
1: В Ом-Ом Рандом.
2: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Рандом.
1: Ну что могу сказать? Огромное количество сообщений прилетело в наш Макс. 965-115-5-115. Музыкальные заявки летят. Хуана с Лакамиса Негра. Вот, пожалуйста, такая музыкальная заявка. Привет, Тимур. Pink. Just give me a reason. Просит Максим, знаешь ли ты, за победу московского Спартака. Спасибо, Александр, подписался под этим сообщением. White Snake. Is this love? Tiesto. Beautiful places. Тоже такое музыкальное предложение. Что еще? Просит у нас Мадонну, Дон Толивер, Шуга Бейбс, Майя Мишель, BTS, Дайнамайт и многих-многих других исполнителей. Я напомню, номер, куда отправлять свои музыкальные предложения, 965-115-5-115. Все принимается в Макс. И пишите прямо сейчас. Еще несколько секунд у вас точно имеется. Рандомайзер пока не остановился. Раз, два, три, четыре, пять. И внимание сюда. Теперь все. Выбор сделан. Музыкальное предложение от Александра из Санкт-Петербурга. Я уже посмотрел, из какого города он. Так. Дон Толивер и Доджа Кэт. Lose My Mind. Именно этот трек просит Александр у нас. У меня остаться только с формулой. Формулой 1. Брэд Питт, я помню, в этом фильме. И этот трек, который звучит, он там так на поворотах просто. И ты начинаешь вместе с ним дрожать и переживать. Ну что ж, трек найден. Запускаю, исполняю музыкальные желания Александра. Дон Толивер и Доджа Кэт здесь на Radio DFM. Lose My Mind.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
7: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл». Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
8: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: видом, там внутри все-таки происходит такое, и тусовка, и мысли, и планы. Ну, а если вдруг в планах у вас тратить деньги, то, внимание, как говорят астрологи, существует, оказывается, рейтинг самых расточительных знаков зодиака. И по их версии, чаще всего деньги, оказывается, без раздумий тратят львы, овны и стрельцы. А вот самыми бережливыми считаются весы, раки и девы. Они предпочитают копить, а не спускать все на покупки. Короче, рейтинг транжира у нас такой. На первом месте лев, на втором овен, на третьем стрелец. Согласны вы с этим или нет, но астрологи придерживаются именно такого мнения. И раз уж мы заговорили тут про траты, давайте, собственно, продолжим. Если бы ваша банковская карта, вы только представьте, вот могла бы говорить, что бы она сказала о ваших тратах? Хозяин транжира или все-таки хозяин скряга? Пишите в Максе, записывайте короткие голосовые. 965-115-5-115. Я жду.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: ОКО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: Потому что...

0: рассказала о ваших тратах, несмотря какой вы знак зодиака. Все принимается в нашем Максе 965-115-5-115. Отправляйте голосовые в том числе. Переводы другу до зарплаты случаются чаще, чем твои доходы, сказала бы моя карта. Такое сообщение от Ирины. Ирина, что, часто выручаешь друзей своих? Максим пишет, моя бы карта спросила, кто мой хозяин, ты или твоя жена? Принято. Заказы еды в 2 часа ночи. Я не осуждаю, говорила бы моя карта, но мой баланс тихо плачет. Сообщение от Ринат. Такое сообщение в 2 часа ночи. Ринат, что это такое? Что это такое, а? Ну, как такое может быть? Моя банковская карта, оптимист, каждый месяц она верит, что в этот раз я наконец-то уложусь в бюджет. И каждый месяц ошибается. Это Вадим. Слушай, Вадим, да походу все банковские карты наши оптимисты.
1: Реклама на Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51. Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: концы. Все остальные будут слушать, считать количество правильных ответов, ну и, соответственно, болеть. Болеть за того человека, который сегодня будет принимать участие в нашем квизе. Звоните, время есть. Линия пока еще свободна. 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: параметрам.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Статнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Статнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Статнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдолла Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Мон».

0: вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Up the next.
1: А дальше тусовка
2: on DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: гости. Кирилл из Санкт-Петербурга. Между прочим, очень талантливый человек, музыкант, пишет электронную музыку. Кирилл, с большим удовольствием желаю тебе доброго дня. Привет.
1: Привет, привет. Вот, привет, Россия, привет, Москва.
0: Знаешь, к тебе такой вопрос, как к музыканту. Ну, явно ты мечтаешь когда-нибудь поработать с такими известными диджеями, как Мартин Гаррикс, Дэвид Гетта. А с кем больше хочется поработать? Или нет такого желания?
1: Со всеми хочется, со всеми прям. Со всеми. Наверное, Мартин Гаррикс, наверное, больше.
0: Всех собрать в студии, чтобы они за тебя поработали, но, собственно, выпустить все по твоим именем.
1: Создали сет за тебя.
0: Отличный подход. Кирилл, но в квизе так не работает, поэтому все придется самому. Вопросы готовы, но, собственно, хочется верить, что ты тоже готов.
1: Готов на все 100.
0: И, внимание, твоя минута начинается прямо сейчас. Я тебе желаю удачи. Первый вопрос. День хождения босиком отмечается 26 мая. Как называется задняя часть ступни человека, которая помогает поддерживать равновесие?
1: Стопа?
0: Задняя часть ступни.
1: А, ступни дальше.
0: Это была пятка. При каком виде пятка, ходьбы используются специальные палочки во время перемещения?
1: Шведской.
0: Скандинавская, ладно, принимается. Всемирный день Дракулы. В какой стране находится замок этого графа, согласно роману Брэма Стокера?
1: Румыния. Нет,
0: Румыния. Трансильвания, да, принимается. Послушай фрагменты, скажи, как называется анимационный фильм, где есть Дракула, его семья и другие герои. Внимание сюда.
2: Это отель Трансильвания.
1: Отель Трансильвания, монстры,
0: где они?
1: Монстры из отеля, или как они, монстры это?
0: Нет, это неправильный ответ, монстры на каникулах. Актриса Хелена Бонем Картер отмечает день рождения. Какую героиню она сыграла в Гарри Поттере, Беллатрису или Гермиону?
1: Беллатриса первая.
0: Беллатриса, это правильный ответ, действительно, было бы странно, если бы... Я просто представил Хелену Бонем Картер в роли Гермионы. Нет. Мозг, остановись. Я не хочу этого представлять. Пусть Гермиона останется Гермиона. Беллатриса пусть останется вот в исполнении именно Хелены Бонем Картер. Как-то мы с тобой немножко замялись. Именно на пяточке. Ты случайно пяточку с носочком не перепутал там, а?
1: Да, что-то да.
0: У меня до сих пор, ты не поверишь, у меня с самого детства я путаю, где пяточка, где носочек, до сих пор очень долго приходится соображать, чтобы обозначить как-то вот эти вот части твоего тела правильными словами. Так, пятка не принимается, скандинавская ходьба шведская, ну ладно, принимается, Трансильвания, Румыния тоже принимается, монстры на каникулах, нужно было точно название мне, понимаешь, произнести. Беллатрису мы тоже берем в свою компашку. 3 правильных ответа из 5 возможных, а у Владимира, который принимал участие вчера... 4, да, ты правильно все сказал. Не смогли мы опередить Владимира. Довольны сейчас?
1: Бывает.
0: Довольны. Главное, чтобы ты тоже
1: удачи
0: был...
1: Удачи Владимиру.
0: Да, давай пожелаем удачи Владимиру, удачи пожелаем тебе, Кирилл. Хорошего продолжения рабочего дня. И действительно, продолжение будет прекрасным, потому что ты уходишь не просто так, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Дефа. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: Ну, а на одном спасибо дело не ограничится. Ты знаешь, какое слово нужно произнести? Слово
1: «Конечно».
0: «Квиз». Как можно громче и на всю страну, и на весь Санкт-Петербург. Кирилл, 1, 2, 3.
1: «Квиз».

0: На Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Желаю всем хорошей погоды не только там за окном, но и чтобы она в душе, знаете, была хорошей. Включи тусовку. Ну, вы понимаете, о чем это я. Далее встречается Артем Скорбогатова. Счастливо, пока.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: ДФМ. Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кухня Абрау со столешницей 1 метр по цене 8990 рублей. Кухня Берген со столешницей 2 метра по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Абсолютный наскальхит середины нулевых. Только что в эфире радио DFM. Ну а китайцы, видимо, окончательно помешавшись на искусственном интеллекте, додумались до того, что изобрели умные киоски с роботами-парикмахерами. Ну или все дело в том, что обслужить почти 1,5 миллиарда человек стало не просто сложно, а скорее невозможно. Так что отныне все желающие могут не ждать записи в салон, а просто зайти в кабинку и отдаться в руки искусственному интеллекту. Он, значит, просканирует голову, проанализирует форму и линию роста волос. А потом шустренько так создаст вам подходящую причесочку. По крайней мере, пока никто не жаловался. Всем бодрого доброго. Меня зовут Артем Скоробогат. И чуть позже обязательно разыграем наш фирменный мерч. А пока я желаю вам легкого продолжения рабочего дня.
1: Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: Потому

0: Позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока приветствуем в эфире радио DFM Эльвиру. Эльвира, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Откуда вы к нам
1: пожаловали? Я звоню из города Санкт-Петербурга.
0: Хорошее дело. Ну что, лето в Петербург пришло?
1: Ну, так скажем, все-таки да.
0: Угу.
1: Больше да, чем нет.
0: С натяжкой, понятно. Значит, и настроение так немножечко колебается, да, с весеннего на летнее. Давайте все-таки мы его упорядочим и сделаем хорошим однозначно точно. Я все-таки надеюсь на вашу победу в игрушке «Fake News». У нас, Эльвира, готовы для вас уже три новостных заголовка, которые, собственно говоря, я подряд вам сейчас озвучу. И вам тоже, дорогие друзья, давайте там это, не скучайте, пока мы тут с Эльвирой будем развлекаться. Ну, а вы, Эльвира, если определите хотя бы правдивость двух из них, гарантированно получаете от нас наш фирменный мерч. Итак, в Госдуме предложили штрафовать россиян за критику отечественной продукции. Как вы считаете, правдивость заголовок или нет?
1: Нет.
0: В Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиада, на которой участникам разрешено принимать допинг.
1: Нет.
0: Японские ученые создали укол, который может удвоить продолжительность жизни кошки с 15 до 30 лет.
1: Нет.
0: Да, а вообще, к сожалению, Эльвирочка, не сегодня. Я готов вас обрадовать победой и нашим фирменным мерчем. Давайте разберемся, все же будет понятно. Нет, неправда. В Госдуме не предлагали штрафовать россиян за критику отечественной продукции. Правда, тот факт, что в Лас-Вегасе прошла первая в истории Олимпиады, на которой участникам разрешено принимать допинг. Как его, господи, как он там называется? Ладно, забыл. И правда то, что японские ученые создали укол, который может удвоить продолжительность жизни кошки с 15 до 30 лет. Такие пироги. У вас кошечка есть?
1: Нет. У меня только попугайчики.
0: О, неплохо. Волнистый Кеша?
1: Да, да.
0: Супер. Ему, кстати, можно передать привет и кому-нибудь еще, а мы наверняка с вами услышим.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы.

0: Медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. А дальше тусовка
2: on DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время поделиться о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Надеюсь, что вам интересно. Итак, в 1923 году во Франции прошла первая автомобильная гонка на выносливость 24 часа Лимана. В 1928 FIFA приняла решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в 4 года. А в 1972 в Мюнхене открылся стадион Олимпиаштадион. Ныне одна из главных достопримечательностей города. Кстати, первым спортивным событием, собравшим там зрителей, стал товарищеский матч между сборными ФРГ и Советского Союза.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца мая.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

способна не только удивить, но и шокировать весь современный музыкальный мир. Дрейк сравнялся с Тейлор Свифт по количеству альбомов на первом месте чарта Billboard 200. Лидирующую же позицию заняла его 15-я пластинка «Iceman». Еще немного, и он доберется до легендарных «Битлз», у которых, к слову, на первой строчке побывали 19 альбомов. Удача, кстати, ну или возможность этому случиться, понадобится и вам, дорогие друзья. Ибо на очереди игра «Что было дальше?». Отгадайте концовочку новости, получите в собственное пользование фирменный мерч от Радио DFM. А пока я приветствую всех героев вторника и не иначе. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.

0: Виктор желает побороться за фирменный мерч от радио DFM. Виктор, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А откуда вы к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: Город Пинск, Алтайский край.
0: Простите, какой?
1: Алтайский край, город Пинск.
0: А, все, услышал. Просто в первый момент как что-то там прервалось. Приятно, очень приятно. У вас там тоже уже не весна, а лето? Или погода еще баловала?
1: Ну, практически во второй день начала погода баловать. До этого даже были минуса.
0: Слава богу, мы этого и ждали, Виктор. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало. А еще точнее, я прямо сейчас предложу вам три варианта концовочки этой самой новости. Угадайте, подарим наш фирменный мерч. Если ничего не получается, мы с удовольствием, подчеркиваю, послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Виктор, одну из американских школ осудили за то, что ее руководители... Многоточие вопрос. Чего было дальше? А вот теперь выбирайте. Собирали деньги с родителей на шторы в классах, забыли заказать выпускные аттестаты или провели выпускную церемонию под проливным дождем. Ваш ход.
1: Ну, я думаю, наверное, забыли аттестаты заказать.
0: А собирали деньги с родителей на шторы в классах? Мне кажется, что это такая повсеместная, всемирная...
1: Российский вариант, мне кажется.
0: Не, ну может быть и там у них то же самое происходит.
1: Ну, блин, ну давайте попробуем, давайте первый вариант попробуем.
0: Не-не-не, подождите, если вы настаиваете, что это российский вариант, тогда мы его отметаем, ибо, ну, в Америке тогда, видимо, у них там что-то по-другому складывается. Вы сказали, что забыли заказать выпускные аттестаты, такое может там случиться, как, собственно говоря, может быть и у нас где-то в каких-то местах.
1: Ну да, но мне все-таки, мне кажется, аттестаты забыли заказать.
0: Ну и третье, давайте еще обсудим, провели выпускную церемонию под проливным дождем, не то пальто?
1: Ну, тоже вариант рабочий, как бы, ну, смотря какой штат, какой регион, может быть такое, да. Ну, блин, ну, мне кажется, все-таки забыли они заказать аттестаты выпускные.
0: Одну из американских школ осудили за то, что ее руководители провели выпускную церемонию под проливным дождем. Виктор! Не сегодня, Виктор!
1: Ну, ничего страшного.
0: Все-таки надо было додуматься, до какого, вот, значит, про какой штат идет речь, где там может быть проливной дождь, а вось и попали бы в этот самый правильный вариант этой самой новости. Ну да ладно, в следующий раз обязательно что-нибудь долубнется, а пока я попрошу вас передать ваши фирменные приветы.
1: Ну, самый большой привет это моему ребенку, ей сегодня день рождения, ей исполнилось сегодня... Господи, аж занервничал. Так, ей исполнилось сегодня 11 лет. Ей огромный привет, Арише. Ну и всему городу Бийску, всем, кто меня узнал.
0: Спасибо вам за участие. Я вскоре вернусь, не переключаемся.
2: Реклама на
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
0: Второе место.
2: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
0: Первое место.
2: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Квартиру

0: круглосуточно рулит.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому

0: Ну что, они не без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко расскажу. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно Всемирный день рыжих, а также день стрельбы глазами и одаривать взглядом всех проходящих мимо рыжеволосых девушек.
1: Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
9: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
15: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
16: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
17: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
18: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
19: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
6: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 13,5 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. Бассейн на улице Фрезеновской в Вологде готов более чем на 75%. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 13,5 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальных строительной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводят порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 100 кубометров смета. Бассейн на улице Фрезеновской в Вологде готов более чем на 75%. В настоящее время на объекте продолжается стяжка пола на втором этаже и монтаж витражного остекления. На следующей неделе начнутся работы по устройству теплого пола на первом этаже, установка внутренних дверей, а также обустройство подъездной дороги. Новый современный бассейн будет оснащен 6 25-метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды. На строительство бассейна выделены средства федерального и областного бюджетов в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
4: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

0: не красит это нас, мужчины. Видимо, делится с нами о пережитых чувствах Майли Сайрус. Flowers на радио DFM, а вот житель Америки, напротив, попал в Книгу рекордов Гиннесса за свою любовь к игрушкам. Он так увлекся сувенирными медвежатками Bear Brick, что не заметил, как у него набралось 3482 штуки. Ну, оно и понятно, почему.
1: Он полстренний славный, мой друг, самый главный, он Мишка, плюшевый Мишка.
0: А если вы коллекционируете подарки от Радио DFM, имейте в виду, что уже почти на старте игра «Слово дня». Задача – дождаться моей команды первыми дозвониться в студию, отгадать таки правильное ударение в слове и обзавестись нашим обновленным фирменным мерчем. Я вас, значит, категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте, прошу вас. И мало тоже.

0: Будем надеяться, грамотей Виктор. Ему и аплодисменты. Виктор, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый.
0: Виктор сказал, попытается. Виктор, давайте, знаете, что уточним? Что у вас было по русскому языку? Вспомните, пожалуйста.
1: Твердая тройка.
0: Спасибо за честность. Я думаю,
1: ну,
0: что
1: не буду.
0: Это правда. Вам все-таки принесет удачу и в конечном счете победу в нашей игрушке, где мы тренируем русский язык и полноценно стараемся им заниматься. Слово дня. У меня для вас есть новостной заголовок, в котором есть слово, Виктор, где вам нужно поставить правильно ударение. Да, если все будет хорошо, с нас фирменный мерч от радио DFM. Ну а если вдруг ничего не получится, то сами понимаете, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, вот как выглядит заголовок. Россиян предупредили о подделке мошенниками всплывающих окон авторизации, благодаря которым данные оказываются у злоумышленников после ввода пароля и логина или логина. Что думает
1: логина.
0: Виктор?
1: Логина.
0: Виктор, поспешишь ли в день и смешишь?
1: Ну, я же говорю троечник. Мне учительница и говорила, она по-русскому говорит, никогда не спеши, говорит, у тебя мозги работают, только не спеши никогда. Ну, поэтому тройку получил аттестат.
0: Работают, но вы поторопились. А если, может быть, как говорится, разложили бы карты на стол, а вось ответ был бы совершенно другим. Давайте разберемся. Несмотря на относительно недавнее появление данного слова в русской речи, кстати говоря, вам за это простительно, потому что недавно это слово появилось в русской речи.
1: Ну, так и можно и приз подарить.
0: А, думаете?
1: Ну, да, я верю.
0: Ну, все-таки нет, нет, нет, нет. В следующий раз давайте играть по правилам. Термин уже занесен во все словари. И ударение в нем там стоит на втором слоге. Поэтому правильно говорить логина. Вот. Залогинился. Логина. Виктор, ну, я развожу руками, а вы пока передаете только свои фирменные привет.
1: Передаю привет своему любимому родному городу Ростову-на-Дону, всем ростовчанам, гостям города. Ну, рыбакам города нашего. Всех люблю, уважаю.
0: Это был хитренький Виктор.
2: Реклама на DFM. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно, чультечка, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка
1: on DFM.
0: Потому что

0: которых шоу-бизнеса. Итак, Майли Сайрус получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Группа Аква решила поставить мюзикл по своим песням, а Пол Ван Дайк заявил, что скоро вновь вернется в Россию. 5 января 2027 года он выступит в Москве впервые за 8 лет.
1: Будем ждать.
2: Будем ждать.
1: Будем ждать.
0: Несомненно. На этом на сегодня у меня, собственно говоря, все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
3: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. У меня, знаете, сегодня созрел такой вопрос. Такая ситуация неловкая у вас была в лифте. Вот вы едете, смотрите на кнопки, на потолок, на свои ботинки, но только не в глаза соседу. Кстати, поговаривают, что в лифте каждый сосед превращается в бандит. И мне кажется, было бы безумно круто, если бы в каждом лифте играла музыка. Ты едешь такой, кайфуешь, слушаешь радио DFM, и все равно глазами избегаешь соседа, только уже под музыку. Две танцующих головы в лифте. Мне кажется, это правда очень феерично. Вот возьму, прямо сейчас пойду в лифт и кого-нибудь найду. Пойду и попробую.

0: А теперь, друзья, давайте поиграем. Я, конечно, понимаю, что все сидят на работе, играют в пасьянс, в дурака, в шахматы. Но я предлагаю сыграть со мной и с Радио ДФМ. Кто не хочет стать миллионером, прямо сейчас берем свои телефоны, стационары, рации и набираем +7 495 956 101 2. +7 495 956 101 2. Буду дарить наш фирменный меч. Меч короля Артура. Нет, стоп, это не про нас. Мы его давным-давно отдали в Лувр, потом он потерялся. Я подарю вам фирменный мерч. Это секрет. +7 495 956 101 2. Прямо сейчас звони, выигрывай, играй и получай удовольствие.
1: Реклама на DFM.
2: Кудовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
4: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
3: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская 2.
5: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
8: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Ну что, друзья, время играть. И до нас дозвонился Геннадий, Генка из Смоленска. Ген, ты тут? Привет. Как твое настроение? Рассказывай.
1: Привет.
0: Ген, чуть погромче. Привет. Еще громче. Ты можешь.
1: Отлично, все хорошо.
0: Прикольно. Слушай, расскажи мне, чем ты занимаешься? Я слышал, что у тебя своя корпорация салютов пиротехники, да?
1: Да.
0: Так, а теперь...
1: Торгуем фейерверками, пиротехниками, людям дарим праздник.
0: Да ты сам как праздник, Ген. А теперь знаешь, что мне скажи? Какой самый дорогой салют и почему он дорогой?
1: Ну, самый дорогой, который у нас.
0: Да, сколько вот он стоит?
1: 150 стоит.
0: 150 тысяч за салют?
1: Да.
0: Что он делает? Что он распыляет? Какое-то суперсчастье, золото.
1: Стреляет минутки 3-4.
0: Минутки 3-4? Да, наверное, какая-то девушка сказала, что...
1: Вот 40 метров.
0: Угу. А у тебя он есть такой?
1: Да, один остался с того года.
0: Один с того года? Непросроченный?
1: Нет, у них срок сертификации по 5-10 лет.
0: Ну, классно, 150 тысяч за салют. Так, ладно, все, Ген, теперь давай поиграем со мной с радио DFM. Смотри, ситуация. Ты на рыбалке с дилетантами, с новичками. Они все сидят и хвастают тебе, что поймали щуку 10-метровую. Теперь тебе нужно точно так же рассказать, как ты в 91-м году до нашей эры за одну рыбалку поймал 10 видов рыб. Только тебе нужно назвать рыбу, которая вымышлена. За 30 секунд назвать 10 видов вымышленной рыбы. Ты готов?
1: Да.
0: 3, 2, 1, погнали.
1: Лунь.
0: Ага, моя любимая.
1: Кижуч. Кижуч есть. Кирп.
0: Ага.
1: Сузан.
0: Ага.
1: Сам.
0: Так.
1: Не сома, сам.
0: Сам, ага.
1: Чик.
0: Круто.
1: Блин, да. Лищ.
0: Да, тоже рыба. Лищ, да. Так, давай еще две.
1: Лусь.
0: Ага.
1: И лень.
0: Ты знаешь, лень – это моя самая любимая рыба после 22:00. Даже на работе у меня постоянно возникает лень. Я поздравляю тебя. В следующий раз, когда ты пойдешь на рыбалку, я дарю тебе фирменный меч. Не меч, а мерч, чтобы у тебя был плеш, чтобы ты укрывал рыбу себя. А теперь, Генка, давай передавай свои приветы.
1: Да всем друзьям, родственникам, кто меня узнал, услышал.
0: Я тебя узнал.
1: Всему городу Смоленска, всей России, в частности, городу Тула.
0: Ага.
1: Я приехал из Тула.
0: Ясно. Ген, я желаю тебе удачи.
1: Всей семье, всем.
0: Ага. Давай. Я тебя обнял, поднял, крепко в душу поцеловал.
1: Спасибо.
0: У тебя прекрасная семья. Ну что, ребят, попробуйте вы в следующем часе дозванивайтесь. Я вас тоже обнимаю. Слушайте радио DFM и будьте счастливы.
2: Реклама на DFM. Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
7: Радио ДФМ.

0: Знаете, пока я ехал к вам на работу, я встретил старого товарища. Мы, конечно, поздоровались, я спросил, как у тебя дела, и тут началось. Он начал рассказывать всю свою жизнь, будто он целый месяц меня ждал. Я его пока слушал, мне кажется, я постарел лет на 5. А он говорил, что-то про кота, про свадьбу. И знаете, что я понял спустя 3 часа? Что вопрос «как дела?» — это самый опасный вопрос. Он готов погрузить тебя в какую-то чью-то жизненную хрестоматию на полдня. Поэтому лучше просто слушать музыку на радио DFM, и будет вам счастье.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: Ну что, а теперь самое время опять поиграть с Борисом Всемогущим и с Радио ДФМ. Прямо сейчас, в эту секунду, берем свои телефоны, пальчики, нос, глаза, чем вы можете называть. Нажимать на клавиатуру. Номер наш очень простой. С утра могу его произнести, когда я еще сплю. Плюс 7-495-956-101-2. Звоним прямо сейчас и играем. Кто не хочет стать миллионером, им и не станет, зато получит наш фирменный меч. Мерч, не люблю это слово. Плюс 7-495-956-101-2. Прямо сейчас звоним и получаем подарки. Играем с Борисом Всемогущим.
1: Реклама на DFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Ширли-мырли», астраханская версия «хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
3: Да. Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: ОКО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
16: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
17: 6+. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
18: Лента.
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
20: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
21: столько богатстве? Столько условий.
22: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM.

0: Итак, друзья, до нас дозвонилась Наталья. Наталья из Новосибирска. Она не работает, сидит дома, кайфует, воспитывает детей и рубит капусту. Наташ, привет, ты тут?
1: Да, добрый вечер всем.
0: Привет, Наташ, привет, привет. Расскажи мне, чем ты прямо сейчас занимаешься?
1: Я дома, я многодетная мама, сижу с ребятишками, с детьми. Сегодня был у нас выпускной в Новосибирске. У моих у дочерей был 4-й класс, выпускной, естественно. Теперь вторая дочь тоже, ну, 2-й класс тоже был сегодня выпускной. Ну, так, бой, как бы.
0: Мне кажется, это самая классная профессия — сидеть дома и воспитывать детей. Получается, ты не работаешь?
1: Нет, я дома.
0: А когда-нибудь ты работала? Кем ты работала в последний раз?
1: Я работала на мясном производстве, байсе, стрипсе.
0: Ага, ты работала на мафию, Наталья Капоне. Ну что, Наташ, я уже тебя боюсь, и теперь давай со мной поиграем. Представим такую ситуацию, что ты на допросе у своего начальника Аль Капоне, и тебе нужно назвать 10 причин оправданий, почему ты опоздала на работу. Допустим, я там спала, я там это, я 3-10. Ты готова?
1: Да.
0: В общем, мы сейчас врем и не краснеем. Время пошло. Давай.
1: Экстренная ситуация, затопила, перебежала дорогу, по семейной пробке, садик, авария, давление, погода, дождь.
0: Боже мой, да все, все, я тебе верю, ты выиграла, ты большая молодец, я дарю тебе плед, настроение не миллион, но это самое классное. Я сейчас просто в шоке, у меня во рту пересохло, ты как будто всю жизнь ждала и дадашь. Давай, передавай приветы, Наташ.
1: Передаю привет города Новосибирска всем, кто меня узнал. Передаю своему мужу, своим детям. Желаю всем хорошего настроения, чтобы у всех было здоровье. И, естественно, набрались за это лето сил немерено и эмоций.
0: Наташа, ты большая молодец, она ушла воспитывать детей, а я желаю вам того же, воспитывать своих детей, дарить радость, слушать радио ДФМ и получать, что самое главное, это, конечно, эмоции.
2: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ.
5: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца мая. Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
13: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 20 тысяч вологжан проголосовали за объекты для благоустройства в следующем году. Картину в память о пропавших детях выложили из свечей в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 20 тысяч вологжан проголосовали за объекты для благоустройства в следующем году. Продолжается голосование за объекты благоустройства областной столицы на следующий год по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент в голосовании лидирует парк вдоль реки Содомы от улицы Ярославской до окружного шоссе. За него проголосовали более 6 тысяч вологжан. Вологжанам на выбор предлагают 5 общественных пространств. Одно из них будет благоустроено в следующем году. Голосовать за объекты можно до 12 июня на портале «Госуслуги» для лиц старше 14 лет. Картину в память о пропавших детях выложили из свечей в Вологде. В рамках мероприятия на Кремлевской площади вологжане зажгли более 4000 свечей. Из свечей участники выложили изображение девочки с надписью «Помочь ей можешь только ты». В создании картины приняли участие волонтеры поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Югспас», которые занимаются поиском пропавших людей. Акция была приурочена к Международному дню пропавших детей. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пакова, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже первый звонок любила меньше, чем последний, и тоже экзамены, скажем так, не так жаловала, как выпускной. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: 26 мая 2026 года, вторник сегодня, и, конечно, почему мы так начали, потому что сегодня по всей стране последний звонок. Поздравляем, ребята, теперь вы полностью в заднице. Теперь вы все ближе к собственной ипотеке, к тому, что холодильник придется заполнять собственными силами, к тому, что вот этот момент, так, что-то я много работал, и мне мало заплатили. Он, в общем-то, впереди. Когда-нибудь, в ближайшее время вы поймете, что, в общем, многое зависит от вас. Во всяком случае, что вы будете носить, есть. И где вы будете спать? Так, друзья, хорошо же,
2: да,
1: надо правду говорить, прям... правду надо, а то, знаешь, эти красивые слова и так далее. Я тоже была выпускником, я помню все это. Я помню, как все мои проблемы, как по звонку начались сразу. Так, друзья, Всемирный день рыжих сегодня, день хождения босиком, день российского предпринимательства. 19 лет, между прочим, отмечаем. Всемирный день Дракулы, праздник большого напора. И Лукерия Комарница, Гречка-сейка. Вот, комарница мне не нравится, вот гречка-сейка хорошо. Вот, как бы гречка — это что-то из еды, а вот комарница — это намеки на то, что, видимо, комары начинают летать. Уже встреча лета, и у них тоже происходит. Ну и поскольку сегодня у нас последний звонок, мы решили обсудить с вами следующее. Что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Но тут прикольный момент. Вся история должна уместиться ровно в 5 слов. В 6 максимум. Вообще в 5 слов. Я могу начать. Пришла в школу без юбки. Да, я просто забыла ее надеть. Я так хотела спать, я вообще, знаете, вот, просто ужасно потерялась, и как-то даже не поняла и не осознала, что я только колготки напялила, а юбку забыла. Но когда я уже пришла в школу, понятное дело, что я уже не могла уйти домой, потому что это было достаточно далеко, и поэтому я сидела в шубе весь урок, и все надо мной ржали. Так что вот такие вот дела.
2: Да, разбил физруку очки. Вот я поместил свою историю в 3 слова. Он просто не вовремя проходил, не в то время, не в том месте оказался. Не вовремя прошелся вдоль ворот.
1: Понятно, а ты рукой размахивал?
2: Нет, ногами размахивал по мячу. И очень четко пробил пенальти.
1: Прям пачка.
2: Скажем так, да.
1: Друзья, мы свои истории рассказали, теперь дело за вами. Обязательно пишите.
2: В группе DFM ВКонтакте, в мессенджерах, у радио DFM есть свои каналы, там тоже оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: реклама. Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: 15:34, друзья, у нас стартанул 11-й лунный день, о нем мы поговорим, потому что это самый мощный энергетический день лунного месяца. Символ 11-го лунного дня – меч, сосредоточивший в себе силу огня. Огненный меч подарит своему хозяину власть, неукротимую силу, гарантированную победу, но только в том случае, если человек сможет удержать его в руках. Человек неопытный, неуверенный, сомневающийся сегодня способен по неосторожности это мощное энергетическое оружие превратить в средство разрушения. Наиболее высокий уровень концентрации энергии вы можете достичь очень многого, если обладаете лидерскими задатками. Сегодня идеальный день для спортсменов, для ораторов, но нерешительным людям лучше быть осторожными. Также не удивляйтесь, если сегодня даже домашние животные будут вести себя несколько агрессивно, потому что энергия очень-очень активная, она сильная, она шикарная. И если вы, например, в этот период захотите выдвинуть какую-то свою идею на публику или, может быть, доказать что-то другим людям, что давным-давно стеснялись, например, выдать, то вот идеальный для этого день. Но имейте в виду, что люди тоже агрессивные, поэтому могут воспринять ваши идеи не совсем адекватно. Ну, если вы только уверены в адекватности тех, с кем общаетесь, тогда вот, пожалуйста, и это будет круто. Или если вы уверены в собственной идее, если она действительно крутая, ну, хотя, с другой стороны, вот так вот, кто-то же сказал в свое время Оле Бузовой, не пой, да? И, а если бы она послушала? Как минимум, мы не знали бы фразы, которая меняет все. Жизнь одна, кайфуйте. Вот поэтому иногда можно все-таки прислушиваться исключительно к собственным каким-то мыслям. Сегодня вы можете увидеть, как исполняется все задуманное или начатое в первые дни лунного месяца. Ведите активный образ жизни, не расслабляйтесь и продолжайте заниматься намеченными делами. Начинать новых дел, тем не менее, сегодня не следует, разве что вы уверены в своих силах, сможете довести это дело до конца сегодня же, не откладывая в долгий ящик. И сегодня нежелательно прикасаться к металлу, брать в руки колющие и режущие предметы. А не время ли нам заказать суши? Да? Ну, или вообще постараться есть руками. Вообще, он, кстати, вот опять же, у нас считается неприличным есть руками. А вот эзотерики говорят о том, что важно иногда есть руками. Люди, которые едят руками, они как будто бы соединяют эту пищу со своим энергетическим полем. И, ну, в общем, потребляют правильно не только еду, но и энергию.
2: Говорят, вкуснее даже как-то, когда руками возьмешь.
1: Ну, вот по всем практикам, да, это правильно, есть руками. Она говорит, вот свинья, вот, все, руками надо есть. Кто мне это сказал? Почему я вообще должна делать то, что кто-то там придумал? Одни палочками едят, другими вилками придумали есть. Вот. А руками, у нас же руки есть у всех, пожалуйста. Не, ну вы же их помоете перед тем, как сядете за стол, правильно?
2: Конечно, и после тоже.
1: Не, а смысл вообще мыть руки перед едой, если ты все время оперируешь только вот этими, ножом и вилкой? Mm-hmm. Да. Вот поэтому нам и надо, нас приучили мыть руки перед едой, чтобы мы все-таки хоть что-то досъели руками. Так что, друзья, сегодня самое время для этого.

0: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Вся история при этом должна поместиться у нас в 5 слов, ну, примерно.
0: Тут, в общем, конечно, есть страшные варианты. Например, разбил литровую бутылку... В общем, ценной жидкости, скажем так, не будем говорить какой. Расстрелял школу внутри краской, сдали. Пил вино на чаепитие в классе. Пили вино на чаепитие в классе.
2: Чаепитие.
0: Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. На уроке сделал вид, что очень умный, громко исправил учителя. Потом, видимо, как-то пожалел об этом. Ученица все для этого сделала. Пушкин, ресторан, кареты, кораблик. Все.
1: Это выпускной, видимо, свои вспоминают. Или последний звонок как раз.
0: Что-то он не помнит там уже дальше. Прыгала по партам и разбила витрину. Вот это прям полностью отвечает нашему заданию. На уроке истории писал девочкам индульгенции.
1: Индульгенция. Это же приличное слово.
0: Слово-то приличное. Вот что он писал и что он имеет содержание. В виду под словом индульгенция, понимаешь? Это дело в том, что раньше-то дикпиков не было.
1: Были только индульгенции.
0: Поэтому были индульгенции, да. Подарок учителю, на который собирал весь класс, подарила в одно рыльце. Я терпеть не могла таких. Слушайте, я вот хорошо помню эту историю. Мы все сбрасываемся, да. И, кстати, сейчас я тоже не люблю это, когда делают. То есть мы, например, все сбрасываемся тому же там начальнику и так далее. И вдруг приходит тот самый человек с улыбкой и дарит. И вот у человека же не возникает момента, что это все скидывались. Он думает, что это от него. Или даже если ты говоришь, что это от нас вам, но ты все равно психологически забираешь все бонусы себе, ну согласись. Ну,
1: конечно, запоминает того человека, кто вручает подарок.
0: Да, поэтому не надо. Вот это вот я еще со школы поняла, как это противно. И, кстати, особенно это было противно в институте. В институте, когда действительно вас собирали кучу денег на подарок, знаете, как они говорили? Спасибо за знания. Говорю, если вы такие тупые, то благодарите за знания. А я свои знания с книг получаю, поэтому не собирайтесь ни на кого скидываться. Я ни разу не скинулась ни на одного учителя перед экзаменом. Ни на одного. Принципиально. Это была моя принципиальная позиция. Я закончила академию, госслужбы при президенте Российской Федерации, муниципальное государственное управление, и я была против взяток.
1: Правильно.
0: Вот так. Я говорю, вы учитесь в таком заведении, и уже сейчас приучаете всех брать взятки. Потому что это, или давать взятки в данном случае. Потому что ведь когда вы делаете это перед экзаменом, это не спасибо за знание. Это, а давайте вы будете с нами полояльнее. Это нечестно. А если вы после экзамена, когда вам всем двоечки поставили, подарили подарок за знание, вот это действительно хорошо.
1: Это уже знак внимания.
0: Вот это уже правильно, вот это уже по-честному. Так что, друзья, вот так вот стояли и стоим. Так, совсем скоро поиграем.
1: Да, у нас подарки как раз будут после вашего экзамена. Проверим вашу интуицию и подарим наш подарок. Телефон 8-4
3: 95-956-101-2. Реклама на DFM. Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
5: Да я сам решу, наверное.
4: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
5: Сам решу.
4: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-20.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Константин дозвонился из города Орел. Константин, приветствую.
1: Константин.
3: Да, приветствуем.
1: Мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас будем определять уровень вашего, так сказать, внутреннего чутья. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы?
3: Да, готов.
1: На старт, внимание, погнали. Правда, что у зебры хвост тоже в полоску?
3: Да.
1: Правда, что кусияки – это японский шашлык?
3: Да.
1: Правда, что в хоккее с мячом на льду в каждой команде по 9 игроков?
3: Да.
1: Правда, что 1 грамм серебра можно вытянуть в проволоку длиной 1,5 километра?
3: Нет.
1: Правда, что крем-бруле переводится как густые сливки?
3: Да.
1: Или нет?
3: Нет.
1: Молодец.
2: Да.
1: Ну что, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Так сказать, что же у нас с ней происходит? Нам подскажет искусственный интеллект.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Если рядом с вами, так сказать, женщина, которая может подсказать, почему бы не воспользоваться этой ситуацией? Вот здесь, кстати, очень много говорит о характере человека. Когда он вот доверяет, понимаешь, вот доверяет, доверчивый.
2: Даже не задумываясь.
1: Абсолютно.
3: Ну, есть такое, да.
2: Переобулся в моменте.
1: Красавец, красавец. Главное, понимаешь, предвидеть. Правда, что у зебры хвост тоже в полоску, да. Правда, что кусияки – это японский шашлык, да. Правда, что в хоккее с мячом на льду в каждой команде по 9 игроков, нет, по 11. Правда, что 1 грамм серебра можно вытянуть в проволоку длиной 1,5 километра. Да, и правда, что крем-брюле переводится как густые сливки? Нет, это переводится как обожженные сливки. В общем, аплодисменты.
2: Константин, 3 правильных ответа, значит, получаешь наш фирменный плед.
1: И о, еще супер. 10 секунд на все приветики.
3: Так, привет всем, кто меня узнал, всему городу Орлу, жене привет, еду домой, скоро буду с сюрпризом, все, всем хорошего вечера.

0: параметрам.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн стоит. Строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
14: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: то вам было стыдно, причем история должна поместиться примерно в 5 слов. Я смотрю, немногие этот регламент наш соблюдают. Напомним, да, что сегодня последние звонки прозвучали.
1: Ну, потому что, конечно, очень трудно уместить такие чудесные, в кавычках, истории в 5 слов. Но надо, друзья. Скатили с горки покрышку от грузовика. Вовремя остановить не смогли. Автомобиль трудовика минус задняя дверь москвича. Ну, вот просто. А вот Александр молодец, красавец. Пьяный выбил дверь в учительскую. Нет, не то чтобы он был красавец, а то, что он уместился в 5 слов, как мы и просили.
0: Лаконичный рассказ.
1: Остальные опять вот пишут огромные-огромные простыни. Друзья, ну для кого мы попросили? Вот, например, зрячий пью, тоже красавец. Залили замок трудовику, вышел ночью. Или, например, выбил окно сыном учителя физики. Вот все в 5 слов умещаются. Бухали с трудовиком у него в кабинете.
0: Надо сразу дисклеймер все-таки говорить.
1: Алкоголь вредит вашему здоровью, друзья. Это категорическое зло. Так, еще что есть?
0: Всем классом сбежали с уроков. Это Маруся написала, действительно уложилась, но история, в общем-то, стандартная. Или вот прилепил плавленый сырок на потолок над учительским столом, в середине урока он упал. История хорошая, но длинная.
1: Вот есть еще длинная история. В начальной школе, пока учительница вышла, взяли купленные ей длинные огурцы и дрались на них, как на шпагах. Оба огурца сломали. Были 80-е, длинноплодные огурцы были дефицит, между прочим. А еще в старших классах разлил бутыль на шатырном спирта, вся школа прекратила уроки, но меня так и не нашли, то есть виновник был не наказан.
0: Ой, ну, стыдно, особенно с огурцами.
1: С огурцами это прям совсем кошмар, конечно. Ну, с другой стороны, они могли бы делать это колбасой. Вот. Так, колбаса тоже, знаете, в те времена была не то, чтобы прям везде лежала.
0: Да все, надо сказать, было дефицитом в те времена. Огурцы, колбаса.
1: Так что счастье, мы только можем порадоваться за учителя, что у нее были эти огурцы. Так, друзья, мы продолжим совсем скоро обсуждать эту тему, вспоминать наши школьные годы. И, конечно же, пишите свои ответы.
0: Прямой номер для сообщений, в том числе в Максе, 965-115-5-115.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
7: Последняя весенняя распродажа в интернет-магазине «Стройландия.ру». Только с 29 по 31 мая скидка на все 15%. Подробности акции на сайте «Стройландия.ру». «Стройландия» для дома и больше.
8: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
9: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: еще раз поздравляем всех школьников с последним звонком. Ребята, все! Все впереди.
1: Все лучше, конечно, впереди.
0: Да. Надо было в школе веселиться, что я вам могу сказать. Теперь все, теперь к этим, как это, к победам. Да. Вперед. Не сворачивая. Главное верить в себя и идти вперед. Никогда. Знаете, сколько раз падения будут, сколько раз будет всяких разных странных моментов, когда ты понимаешь, что все, нет сил. Но надо просто взять себя в руки и идти вперед, несмотря ни на что. И тогда, ну, просто неизбежно будет успех. Да. Неизбежно.
1: Ну, каникул больше не будет. Все.
0: Да, это, конечно, сложно осознавать. Так, а какая у нас сегодня тема?
1: Что вы сделали в школе, и вам за это было стыдно? Вся история должна поместиться в 5 слов.
0: Вытирал пол одноклассникам. Замечание в моем дневнике за 1 класс. Наверняка вы выросли неординарным человеком, а могли бы работать тамадой. Почему? Потому что есть специальный конкурс. Берет человек другого человека, рассыпается бумажка, ну, всякая такая, как комкают, да? И 2 команды. Каждый берет своего напарника и делает из него швабру. И кто больше всего соберет бумажки, тот и выиграл. Видите как?
1: Интересный
0: вы
1: конкурс.
0: Обогнали время. Благодаря вам вполне возможно. И появился этот чудесный, веселый конкурс.
1: Замечание, это все ерунда. Так, намазал воском доску перед контрольной. Вот такие были приключения. Случайно надел носки разного цвета. Отправили к директору. За такое раньше могли, да, действительно, отругать, поставить 2.
0: Да, еще у нас есть вот не в тему эфира, в ответ на мою историю про подарки перед экзаменом. За что мне реально стыдно? Мы вот в колледже собрали деньги, и староста купила бутылку преподавателю. И он задержался перед экзаменом, а потом пришел пьяный в стельку, разлакомился. В общем, понятно. Поставил всем просто оценки, а потом уволился или его уволили. Мы, конечно, все были ошарашены и пожалели о таком подарке, что еще раз говорит о том, что Дмитрий...
1: Алкоголь вредит вашему здоровью.
0: И не только здоровью, но еще иногда и карьере. Поэтому лучше уж как-нибудь все-таки чаек дарить преподавателям или тортик. Хотя нет, тортик тоже не надо. И конфеты не надо. Потому что вот чай хороший вариант.
1: Пастила.
0: Да. А то вот так вот все будут дарить сладкое, да, а потом...
1: А яйца копченые, вкуснота ведь.
0: Ну вот как ты придешь к преподавателю с копченными яйцами, Дмитрий?
1: Зато он тебя запомнит надолго.
0: Я просто помню, у меня подруга врач, и она говорит, боже мой, мне, говорит, когда приносят коробку конфет, я, говорит, и так держусь из последних сил. Ну то есть, понимаете, это же все-таки тоже, ты постоянно следишь за фигурой, за всем остальным, то есть, а тут тебе приносят коробку конфет, конечно, ты откроешь ее, и, конечно, ты все равно согрешишь. Ну вот, мне кажется, что да, надо дарить какие-то полезные вещи, уж хочется отблагодарить, то что-то такое хотя бы не калорийное. Так, ну что, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему, друзья, и в ближайшее время еще расскажем, что нас ожидает в 11-й лунный день в любви и бизнесе. Так что не прощелкайте.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115

0: реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
2: При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы, собственно, расскажем про 11-й лунный день в контексте любовь и отношений, работы и творчества. Значит, в любви дарите близким внимание и заботу. Можете сделать подарки без повода. За вашу щедрость вам обязательно воздастся. День должен пройти бесконфликтно. 11-е лунные сутки расточают любовь, поэтому не ссорьтесь с супругом, не упрекайте в чем-либо. Оставайтесь спокойными. Сегодня можно заключать брак. Также, значит, день подходит для... Ну, вы понимаете, да, о чем я? И вообще это прям даже неплохо. Сегодня, например, хорошие дети получаются. Вот. Работа и творчество. Все новые начинания лучше отложить и заниматься завершением текущих дел. Решение финансовых вопросов может привести к убыткам. Операциями с недвижимостью также лучше не заниматься. Начинать проекты в незнакомой деятельности не стоит. Переговоры могут закончиться в вашу позу, если вы включите свое обаяние. Будьте предельно внимательными. Сегодня может выпасть редкий шанс на удачу. Не упустите его. Луна благоволит занятиям наукой и творчеством. Вот такие дела, друзья.

0: and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Давайте, коллега, еще раз напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Ну, что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Вся история должна поместиться примерно в 5 слов.
1: Всем добрый вечер, пишет нам Анечка. Била мальчиков, которым я нравилась. Мне не стыдно, потому что дергать за косичку, получать люлей, это больно. Зато больше никогда не лезли. Мне вообще, честно говоря, непонятна эта история, что если тебя мальчик бьет... Значит, ты ему нравишься. Как ты это рядом сбьет, значит, любит, мне кажется. Вот где-то вот в этой стороне находится. Потому что, я помню прекрасно, как проявляли, например, ко мне симпатию, да, мальчики. Таскали портфель, приносили какую-то еду. Какие-то там букетики делали, там одуванчики рвали.
2: Ну, пацаны знали, как найти подход, видишь?
1: Да, но просто если бы меня кто-то дернул за косичку, это был бы последний его вечер в школе, понимаешь, или день. По крайней мере, ему было бы не очень хорошо, совершенно точно. Поэтому, может быть, они, кто позволяет того, может быть... Как-то вот
2: такой самый очевидный заход. Это, знаешь, как вашей маме взять не нужен. Ну вот как еще привлечь внимание? Ну в природе ведь, знаешь. Там...
1: Понимаешь, тут еще такая реакция. Тут важна реакция. Я бы устроила агрессивную истерику, да? А есть девочки, которые на это хихикали. И как будто бы включались
2: позволяли,
1: в эту игру, да. И вот тогда мальчики думали, о, смотри, как она реагирует. Можно же цветы больше и не дарить. То же самое происходит и во взрослой жизни. Если вы позволяете к себе не очень хорошие отношения, человек и, может быть, не подумает о том, что вам нужно что-то делать такое, чтобы вам было приятно. А если вы не позволяете такое отношение, то тогда он уже понимает, что планочка высокая, надо до нее допрыгивать.
2: Поэтому важно воспитывать и девочек, и мальчиков.
1: Да, в том, что в уважении к себе. И самое главное, объяснять, что если тебя обижают...
2: Зуб за зуб.
1: Нормально, это ничего страшного. Потому что каждый человек должен уметь защищать себя, мне кажется. Это очень важный навык. И потом в карьере он вам очень пригодится в любом случае. Ну и в личной жизни, кстати, тоже. Как ни парадоксально. Так, что еще есть?
2: Так, забрал чаепитие в начальных классах пряник в виде головы чебурашки, который предназначался для классной руководительницы. Был примерно 1985 год. До сих пор стыдно. Это Валерий из города Ижевск. Школа номер 61 и большой привет. Кстати, говорят, если... Как-то рассказать какой-то вот случай, который тебя тяготит, как-то вот тебя напрягает, тот, который...
1: Отпустить.
2: Да, было
1: знаешь,
2: стыдно, когда, отпускает.
1: Знаешь, немножечко как будто бы душу вот освободить от ненужной информации, которая тебе, может быть, создает до сих пор неприятные ощущения.
2: Вот оно и забывается.
1: Ты думаешь, да. Вот я, например, своей подруге сказала, что очень классно будет, если мы... волосы у нее не очень были. Я говорю, давай мы тебе сделаем масочку из хны. Вот, мы сделали. Вот, и мне, и ей. И на следующий день мы обе пришли с рыжими, вообще отвратительного цвета волосами. А самое страшное, что это никак нельзя было исправить. Ну, кто хной красился, тот поймет. Вот, и потом у нас была еще такая же история басма. И нас уже этой басмой там красили, чтобы хоть как-то это смягчить. Но на самом деле, вот это был такой момент, что я подставила свою подругу. Но я искренне думала, что это будет хорошо.
2: Все от души шло.
1: Примерно так же я думала, что будет очень круто, если я в садике всех напою кофе. Вот, приготовлю кофе и угощу своих, скажем так, коллег по садику.
2: А такой банкет корпоратив устроить большой.
1: Да, естественно, я взяла, набодяжила там из лужи. Всех напоила. Все пили, главное, пили. Ну, а еще бы они не пили, вы же теперь все про меня знаете. Кошмар, друзья. Абьюзеры вредят вашему настроению и здоровью. Мы не такие. 3, 2, 1, go! Итак, друзья, совсем скоро будем играть в «Есть контакт». Номер телефона
2: 8-495-956-101-2. Звоните прямо сейчас. Один будет объяснять слова, другой их отгадывать. Весело проведем время и подарим кому-нибудь наш фирменный плед.
1: Let's go!

0: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4/4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
2: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
3: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Мелоди FM. Включи тусовку.
1: Друзья, мы совсем скоро поиграем. Обязательно звоните прямо сейчас. Плюс 7-495-956-101-2. Ждем только тебя. Let's go!

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы играем «Есть контакт». Один дозвонивший слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарки. Кто здесь?
2: Город Новосибирск, на связи вместе с нами Евгений. Евгений, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
1: И еще у нас Александра из Воронежа. Александра?
2: Александра.
1: Знаешь, у меня плохие новости. Мне кажется, мы потеряли Александру. Потому что как-то странно мигает тут фейдер. Да, все, Александры нет.
2: Плохие новости для Александра.
1: До свидания, Александра, до свидания. Что такое? Алло.
2: А Евгений с нами?
1: Мы Евгения не потеряли?
2: Хотя бы Евгений-то с нами, хотя бы Евгений.
1: А, мы и Евгения потеряли. Ну, это все. Нам Люда. Ну, что ж такое-то, друзья? Мне главное, все вот только что были на месте.
2: Мы сейчас попробуем набрать Евгению. Вдруг он с нами все-таки будет на связи.
1: Евгений. Сейчас как мы не туда попадем, сейчас нас как там обматерят. Дима, ты понимаешь, это опасно. Вы теперь поняли, кто из нас более кипишовый? Перестраховщик.
2: Ну, прямой эфир есть прямой эфир.
1: Алло.
2: Давайте знакомиться с тем, кто дозвонился.
3: Да-да-да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Евгений.
1: А, это Евгений. Отлично. Вернулся к нам.
3: Да,
1: Евгений.
3: Да.
1: Какое
3: да,
1: счастье. Это Александра судьба. Мы так и не обнаружили, но зато Евгений нас не бросил. Это так, судьба. Давайте прямо сейчас вам будет объяснять кто-то из нас слова.
2: Да. Ну, похоже, что я, да, Юль, судя по твоему взгляду.
1: Мне слова эти не нравятся, они какие-то дурацкие, я не хочу их объяснять. Ну, правда, Дима, ну что это за слова какие-то?
2: Евгений, вы чувствуете вот эту легкую наживу? Сейчас вот с этими дурацкими словами вы можете выиграть от нас фирменный плед.
1: Да. Последнее слово я легко бы отгадала и объяснила, а вот эти два, я не знаю.
2: В общем, Евгений, у вас 30 секунд, я буду объяснять слова, вы попытаетесь их отгадать. Если все сложится, два хотя бы слова из трех отгадаете, получите от нас подарок.
1: Ну, поехали. Чё?
3: Давайте попробуем.
2: Так, Евгений, первое слово его издает. Вот в центр руля в машине вы бьете, и что издается?
3: Сигнал.
2: Да, сигнал. Есть. Значит, Евгений, мы с тобой на пляж выехали, на речку. И такой, давай вот возьмем лодочку, покатаемся. Но это не лодочка, она таких из двух лодочек состоит. Понимаешь, о чем? Да,
1: о,
2: молодец,
1: красавчик.
2: Евгений. Ну и последнее. Жена тебя постоянно пилит. Надо. Вон уже обои у нас отъехали. Плинтус отвалился.
3: Ремонт.
2: Да.
1: Вот ремонт, Евгений. Хорошее слово. А вот этот ваш катамаран, я не знаю. Как-то, знаешь, можно было на нем, знаешь, как далеко уплыть, Дима.
2: Ой, можно было не доплыть.
1: Не доплыть можно было.
2: Не отчалить можно было. А мы доплыли, приплыли.
1: Не, я, главное, один раз на него села. И как будто бы мне сказали, это будет романтично. Слушайте, у меня потом ноги неделю болели. Я думаю, нифига себе романтика. Знаете, как я шатала вашу эту романтику, думаю? Понимаешь, потом все болит, и ты, главное, уже на середине речки. Нет, а главное, вывез меня на середину речки, да? Вот, и главное, а один не может меня обратно своими ногами, понимаешь? И я по-любому, чтобы доплыть, должна тут тоже, извините, работать и впахивать. Вот. Даже не налил ничего. Короче, как вы поняли, свидание было дурацкое. Так, ну что, мы
2: Евгений,
1: поздравляем.
2: Вручаем наш фирменный подарок. Это плед от радио DFM. Поздравляем.
1: Ну и 10 секунд на все приветики.
3: Всем, кто меня узнал, в Новосибирску, в Москве тоже, как бы привет всем. Работаю на железной дороге, там, в Москве, как бы, всем привет.
1: Ну все, красавчик.
2: Едем дальше.
0: Есть контакт.

0: реклама.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка
14: on DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: друзья, напоминаем, что у нас совсем скоро финалочка. Будем кому-то отдавать подарки, и кто-то у нас заберет наш фирменный суперкрутой плед DFM. Ну, а пока несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Кошки узнают голос хозяина, но часто делают вид, что не слышат. Молодцы, красавцы. Я, кстати, считаю, что кошек может любить только человек с минимальным эгоизмом. Ну, то есть вот у него не так развит эгоизм, как, например, у собачников. Собачники, они хотят, чтобы их любили. То есть они сами любят и хотят, чтобы их любили. А вот представляете, каким уровнем вообще нужно обладать, вот что человек настолько отдающий, какой уровень вот этого всего, что он может любить, когда на него фыркают.
1: Или, например,
0: когда его царапают, ничего. Или когда на него смотрят, как, знаете, с таким взглядом, типа из серии «Так, где моя еда, пошел вон отсюда на работу», понимаешь, вот из этой категории. То есть это же кем надо? То есть я уважаю всех кошатников, я считаю, что это очень круто, вот именно дарить безусловную любовь, потому что все-таки я вот собачница, и мне важно, чтобы меня любили, я поэтому никогда не смогу, например, завести, потому что я эгоистка, я люблю, когда меня любят. А то что, я буду любить, а на меня как будут смотреть на, извините, овно в парадной? Ну, как-то это странно даже. Для меня. А есть люди, которые вот совершенно... Поэтому, если, например, у мужчины кот, мне кажется, что...
1: Звоночек.
0: Это хороший звонок. Это хороший звонок. Но, правда, если у него собака, тоже хороший звонок. Вообще, если человек любит животных, это вообще отличные звонки. А вот если, кстати, а вот это уже психологи говорят, если человек вам говорит, я не люблю животных, вот это девочки, мальчики, red flag. Это прям red flag, потому что у него, ну, как будто бы меньше эмпатии, чем у всех остальных. Потому что если человек не плакал под белый бим черное ухо или под хатико, то это странно. Ты плакал?
2: Я, конечно, рыдал. Ты
0: а про мамонтенка?
2: Да я рыдал.
0: Пусть мама услышит, пусть мама придет.
2: Ой, все, я начинаю. Я «Король лев» смотрел, рыдал.
0: А «Король лев» — это вообще, извиняюсь, тоже для психики сложная история. Так, ну, в общем, вы все поняли. Так, белая часть арбуза так же питательна, как мякоть, и богата полезными веществами, корки сегодняшнего дня едим. А редис — один из самых быстрых овощей от посадки до урожая, приходит всего 3 недели.
2: Ничего себе.
0: Круто. Когда ты читаешь книгу, мозг воспринимает сцены как реальные. Так, от регулярного выщипывания брови становятся тоньше навсегда. Навсегда. Навсегда. Хоть что-то в этом мире есть навсегда. Правда, что-то противное, но тем не менее. Когда человек что-то грызет, мозг снимает стресс. Но это не повод грызть ногти, конечно. Ученые доказали, что горячий суп действительно помогает при простуде. Поцелуи уничтожают кариес, рассказали стоматологи. Ну, что-то как-то сомнительно.
2: Ну да, что-то.
0: Мне кажется, наоборот.
2: Где доказательства?
0: Доказательств нет. Просто Владимир Глухов откуда-то это взял. Фабинг. Привычка постоянно отвлекаться на гаджет во время разговора. В городе Осака, Япония, старые телефонные будки переделали на аквариумы с золотыми рыбками. Красиво. Но непрактично. С 11 до 14.00 самое подходящее время для обеда. В это время пищеварение работает лучше всего. Тоже так считаю, правда, у меня это время завтрака, но не будем об этом. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Присоединяйтесь к нашему движению. Еще успеете написать несколько интересных ответов.

0: Да, друзья, конечно, поздравляем еще раз всех школьников, которые выходят в эту большую жизнь.
1: После сегодняшнего последнего звонка, который прозвучал в школах нашей страны.
0: И знаете, вам дальше будут говорить много про ответственность, но сейчас давайте безответственно гулять по полной, чтобы потом было что вспомнить.
1: Это точно.
0: И, конечно, мы напоминаем тему.
1: Что вы сделали в школе, за что вам было стыдно? Вот как раз вспоминаем эти моменты, но вся история должна поместиться примерно в 5 слов.
0: Забрал чаепитие в начальных классах пряник в виде головы чебурашки, который предназначался для классной руководительности. Руководительница. Было примерно в 85-м году, но до сих пор стыдно. Валерий, город Ижевск, школа номер 61. Большой привет от нас. Значит, Владимир. Владимир тут накосячил вообще в каждой стороне класса, но мы не можем половину зачитать его сообщения, потому что они какие-то очень, знаете, реактивные. Тем не менее, кидал яйца в открытые окна кабинета. Вы знаете, это самое безобидное, что делал Владимир. Также мне понравилось, вот я пукнул в наушниках, думал, не услышал. Не услышат. Но все услышали. Дмитрий тут же признался, что сделал то же самое и свалил тут же на свою одноклассницу, которая, к несчастью, сидела рядом. Да, Дмитрий?
1: Спасибо, Юль. Ну вот правда, краснел в школе. Ну вот теперь все публично краснел. Но с другой стороны...
0: Вообще, надо предупредить людей, что в наушниках, когда они, надо себя контролировать. Потому что реально такое ощущение, думают, что не слышат. Знаешь, такая в тишине.
1: И к доске пойдет. Пойдет доске.
0: Не будь бабой. Так, впер журнал с учительской. Дальше у нас, ну тут много, намазал воском доску перед контрольной. Кошмар. Ученица математики поставила за правильный ответ 3 из-за того, что так сказал отличник. Это я не очень понимаю, но что-то такое, видимо, важное. Напоили отличников на дискотеку, неправильно подсказывал на английском уроке, забывал тетрадь, дневник, ручку специально, подписывался на контрольных как фантомас. Пришел на астрономию с чаем и коржиком. Вот, это только что я помню. Сегодня воспитываю 2 дочерей, говорю, что был прилежным учеником.
2: Красавец.
1: Молодец.
0: Молодец. Ну а чего? А что сказать? Правду, что ли? Кому нужна эта правда? Ну, людям нужны хорошие примеры, положительные, так сказать. Это важно. Так, ну и положил кучу кнопок на стул учительницы Роман. Много сегодня было сообщений, кому же отдать подарок, думали мы. И вот решили, что тут все сошлось. И ответ, и то, что уложился в 5 слов, как мы хотели, да, и то, что ник очень красивый. Святой Виталий разбил классным журналом окно. Мне кажется, что здесь просто вот идеально все. Виталий святой был не святым в этот момент, когда... Собственно, как мы вообще... Вот скажите, как можно журналом разбить окно?
1: Надо постараться.
0: Это очень надо постараться. То есть он же как это вроде как бумажный, но видимо, у Виталия получилось.
1: Виталий поэтому... талант.
0: Талант, да. Поэтому отдаем.
1: Наш фирменный привет, Виталий, поздравляем.
0: И, конечно, еще раз поздравляем, самое главное, родителей, в первую очередь, да, потому что больше вам не придется, как говорится, делать домашние задания заново, но впереди институт у многих, поэтому, может быть, все и усложнится наоборот. Ну и, конечно, поздравляем всех учеников, у кого сегодня последний звонок. Добрый путь, ребята, как говорили нам наши учителя, родителям наши учителя, и вы своим детям тоже будете говорить именно это. В добрый путь. Всем пока!
1: Пого! Пого! DFM!
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на
6: DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Батут с символикой Вологды готов принимать юных посетителей в парке ветеранов. Собору Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде возвращают небесно-васильковый цвет. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Батут с символикой Вологды готов принимать юных посетителей в парке ветеранов. В парке ветеранов вновь запустили работу батута, который носит название Вологда. Батутный комплекс изображает знаковые для областной столицы места, традиционные вологодские орнаменты и березки. Аттракцион рассчитан на детей от 5 до 12 лет, чей рост не превышает 140 сантиметров. Одновременно на батуте могут прыгать до 15 детей. Максимальная нагрузка на объект составляет 975 килограммов. Уже в эти выходные батут будет доступен для посещения. С 1 июня батут, как и другие аттракционы парка ветеранов, перейдет на летний режим работы. Собору Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде возвращают небесно-васильковый цвет. В областной столице продолжаются реставрационные работы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Святыни возвращают исторический оттенок небесно-васильковый, который символизирует цвет самой Богородицы. Реставрационные работы в соборе проводит благотворительный фонд «Наследие Русского Севера». С 2021 года он занимается проектированием и проведением ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия религиозного назначения. Сейчас фонд занимается восстановлением 15 храмов. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.
4: 5 000 000 человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
1: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
2: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: Простите?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон.

0: Дерула.
1: О, да я его на машине катал.
2: Да. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
2: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
7: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чультечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

You play through.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: ОК представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна, ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
2: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.